0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него.

обнимемся. Скажем до скорого. Созвонимся, конечно, на помощь друг другу придем.

спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама.

словно в темный лес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд.

0: почему не зовешь?
1: Реклама. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее в организаторе акции и правилах на www.defizbanksbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
6: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Не спугните ради бога тише. Голуби целуются на крыше. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркует. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркует. И от счастья глазки закрывая, все на свете сразу забывая, мы с тобой люди, человеки, и живем при том во

Я сегодня займан, как дикарь, пред твоими чудными глазами. Волосы твои я нежно глажу,

Голубок с голубкою воркую. Вот она сама любовь ликует. Голубок с голубкою воркую.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: карете. На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbnefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Если б знал ты, как по тебе соскучилась. Если видит Бог сокровенное все мое,

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

с гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь под вал Навахой на конях.

0: наши колька понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит и простит.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио Шансон. Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
4: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.mol.ru/18+.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянск. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
7: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

подождем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
5: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так: «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад, а мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята». Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента

0: коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
1: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
0: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вы сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Скидки в аптеках «Столички».
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
4: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрет императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко. Я знаю.

0: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
1: офертой. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина «Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центробанк объяснил рост спроса на наличные в марте и апреле. Граждане хотели иметь запас денег, которые не будут зависеть от работы цифровой инфраструктуры. При этом в ЦБРФ отметили, что перераспределение между безналичными и наличными средствами не формирует инфляционные риски. В свою очередь, сберегательная активность граждан в марте и апреле оставалась высокой, хотя предпочтения смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Эксперты отмечают, что пока нет понимания, носит ли тренд на наличные долгосрочный характер, но подчеркивают, что обслуживание наличного оборота обходится дороже безналичного. Половина нового жилья на крупнейших региональных рынках России не найдет покупателя на горизонте более 2 лет с момента сдачи. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов. Так, в Москве доля нераспроданных остатков достигла 49%. Это почти 7 миллионов квадратных метров жилья. При текущих темпах продаж срок их реализации составляет примерно год и 7 месяцев. Ситуация в Санкт-Петербурге схожа с московской. В настоящее время нераспродано 53% квартир в новостройках. Минпросвещение рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и государственной итоговой аттестации. Рекомендации разработаны совместно с Рособорнадзором и профсоюзом работников народного образования и науки, сообщает ТАСС. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату ему денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему по основному месту работы педагога. При этом конкретный размер и порядок начисления компенсации регионы будут определять самостоятельно. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, днем возможен слабый дождь до плюс 14. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Я не знаю, где Мардженжа Михаила Захаровича, но я знаю, что моя Мардженжа уже сидит напротив меня. Счастливая, довольная, красивая, готовая дарить хорошее настроение и доброту всем нашим радиослушателям.
1: Доброе утро, Артем Демин. Ты сегодня встал с той ноги, как ты начинаешь утро с комплиментов. Очень неожиданно.
0: Это не в моем стиле, да?
1: Не в твоем вообще.
0: Жди беды.
1: Я шокирована. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пятница, впереди 3 выходных дня. Роскошный и самый любимый многими праздник. День Победы уже завтра. По праздникам сегодня у нас День оперативного работника уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, День работающих матерей, а еще сегодня день, Международный день профессионального водителя. Поэтому мы всех от всей души поздравляем.
0: Откуда ты взяла эти праздники? У меня вообще другие праздники.
1: У тебя какие?
0: У меня день студенческой медсестры, день перешагивания через ступеньку.
1: Что это за праздник, Артем?
0: Международный день Красного Креста, ну и главный праздник — это Марк Ключник.
1: А почему у тебя нет день без носков?
0: Нет.
1: Фантастическая пятница.
0: Слушай, у нас с тобой абсолютно разные
1: праздники.
0: День
1: кремового пирога.
0: О, кремовый пирог кокосовый. Да?
1: Да, да.
0: Да, я хочу.
1: Ну, видишь, хоть одно совпадение
0: хоть
1: есть,
0: одно
1: значит,
0: совпадение.
1: Пятница будет удачной. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
0: Обязательно будет игра «Черный ящик».
1: Ну и куда же без нашего фирменного музыкального гороскопа на радио
0: «Шансон». Он тоже будет в этом часе. Доброго утра всем!
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

0: радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbenefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
8: Дима и Демин.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио Шансон.
2: Любишь ли ты, Марина, картофель так, как люблю его я?
3: Я тут на днях ела жареную молодую картошечку со сморчками. Вот это был улет.
2: Со сморчками?
3: Ну, вот эти грибы, которые такие непонятного
2: вида. Да я бы в жизни их не увидел, эти сморчки, они же...
3: В смысле не увидел?
2: Ну, я бы не понял, что это можно есть, я имею в виду. Они так выглядят.
3: Ну, их же вот продают, а природе. Все, что продают, чаще всего можно есть.
2: А, в смысле продают?
3: Ну, это сейчас сезонные...
2: Бабушки продают?
3: Да, конечно.
2: На дороге?
3: На дороге.
2: Прям можно купить, ну, сморчки?
3: Обычно где электрички ходят.
2: Так вот, ладно, почему я спросил про картошку? Да российские фермеры пригрозили уничтожить свой картофель. Аграрии пожаловались на сокращение закупок у них овощей торговыми сетями вместо отечественных поставщиков. Эти наши торговые сети предпочитают закупаться у Египта, Китая, Азербайджана. Поэтому на складах остается много картофеля. И если власти не изменят тенденцию, то фермерам придется просто утилизировать
3: тенденцию
2: запас.
3: Точно надо менять. Это вообще какая-то непонятная ситуация с этой картошкой
2: так,
3: египетской. Зачем нам египетская картошка, если всю жизнь тамбовская картошка, липецкая, тульская?
2: Ты сейчас в магазине была?
3: Была.
2: Ты сейчас можешь там купить тамбовскую свежую молоденькую картошку?
3: Вот меня это... Ну, молоденькую, конечно, нет. Еще вот. Нет сезона тамбовской
2: картошки. То, что ты ела вчера, наверняка была азербайджанская, Марина. Я сейчас тебя расстрою.
3: Ну, нет, я, к тому, я все это понимаю, но я прекрасно понимаю тех, кто сейчас занимается сельским хозяйством в нашей стране.
2: То, нет, что, поддерживать надо, ребят, конечно.
3: Раньше
2: конечно.
3: Были все эти ярмарки выходного дня, когда люди приезжали со своими...
2: А что, исчезли ярмарки выходного дня? Ну, просто картофель тамбовский уже исчез.
3: В таком количестве их нет, ярмарок выходного дня. И то, что есть, это красиво, то, что превратилось в эти модные, стильные рынки. Извините
2: павильоны
3: меня,
2: такие,
3: цены
2: да,
3: там
2: да.
3: Что-то перебор. Из-за того, что сложили ягодку к ягодке и теперь и картофелинку к картофелинке. Ну, короче, я понимаю аграриев. Я с вами, ребят.
2: Да все с вами, ребята. Вы что?
3: Я вообще, честно говоря, знаешь, есть же на всех продуктах сейчас появился QR-код. Если ты его наведешь, меня удивляет, что, например, когда ты находишься в Архангельской области, почему-то ты не можешь в магазине купить сметану, которая оттуда, тебе ее привезли откуда-нибудь, я не знаю, там из Луховиц. Ну, что к чему-то? Мне кажется, логично, что пусть это сетевой магазин, но там пусть там будут локальные продукты. Например, в Нижнем Новгороде там есть целая полка, типа, это сделано в Нижнем Новгороде. Ты можешь купить местные сыры, местную молочку. А вот в других регионах я такой истории не встречала. Нужно специально выискивать какой-то маленький магазинчик, а не сетевой, который на каждом шагу. Короче, проблема есть, давайте ее решать.
2: Да, в принципе, Марин, ты сейчас просто...
3: Нет, ну подожди, если мы тему затрагиваем, много людей это слышит,
2: тебя уже куда-то отправить в Госдуму с такими предложениями. Нет, по-хорошему отправить. Не просто, а ну пошла отсюда в Госдуму.
3: В Госдуме нет культурологов.
2: Да? Вот зря. А спортсмены есть, кстати. Вот спортсменов в Госдуме уже хоть отбавляй, а культурологов и шансонологов нету. Поэтому мы бы могли бы там,
3: ну,
2: с тобой.
3: Кстати, да. Ну, давай Виталию Милонову позвоним, у нас с ним тесный контакт.
2: С Виталием Милоновым очень хорошие отношения. Мне кажется, он обязательно прислушается к нашим рекомендациям и, в принципе, посодействует тому, чтобы мы тоже могли занять какие-нибудь важные, теплые местечки.
3: И все, что мы успели вам рассказать.
2: Да, про картошку. Поговорили, называется. Новости, которые вы проспали. А чего вы проспали?
3: Слушайте,
2: картошку сейчас могут утилизировать.
3: Давайте, если есть время, напишите какой-нибудь рецепт, как вы готовите сморчки, потому что я их когда вижу, я понимаю, что выглядит красиво, но как к этому подступиться,
2: я думаю, половина
3: непонятно.
2: В жизни нашей не видели твои сморчки.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции.

0: в черном ящике.
1: Да, ребят, что я могу? Постал чувствовать могу вам только сегодня. Марина, конечно, затейница.
2: А что-то опять не так, Артем?
1: Да все не так, потому что класть в черный ящик...

0: штуки, о которых я никогда даже не слышал. Я считаю, это немножко жестоко.
1: Я не понимаю, почему ты не слушал, куда ты ходишь. Я, конечно, понимаю,
0: я
1: что
0: никуда
1: у тебя
0: не
1: теперь
0: хожу.
1: Есть своя личная автомойка, и ты теперь всем единственное, чем ты занимаешь свободное время, это моешь машину за гаражами и проверяешь, какой расход воды. Но есть же люди, которые живут насыщенной культурной гедонистической жизнью, изучают какие-то меню в кафешках, на верандах, на летних. Ну.
0: В общем, дорогие друзья, сегодняшний черный ящик пришел к нам с патриарших прудов. Если вы гуляете по Патрикам, то вы, конечно, наверное, поймете, что положила в черный ящик Марина. А если вы не бываете в модных ресторанах дорогих, то тогда боюсь.
1: Но смотрите, когда-нибудь вы все равно рано или поздно окажетесь в каком-нибудь таком ресторане, увидите в меню это, увидите цену и подумаете...
0: А, это же Марина клала в черный ящик.
1: Ну, теперь, да, будете предупрежден, значит, вооружен. Хотя я уверена, что многие слушатели из больших городов...
0: Все, Мариночка, поехали, все, давай.
1: Смотрите, слово состоит из двух частей. Датский язык здесь имеет важное...
0: Ребят, если вы знаете датский, пишите, пожалуйста, +7 909 955 1030. Не надо писать трюфели, потому что я говорю на датском, на датском.
1: Примерно 1050 год. Mm-hmm. Происхождение блюда связано с суровым северным климатом, в котором было необходимо сохранять продукты надолго.
0: Дефлопе с семечками кациуса. Нет,
1: серьезно?
0: Не подойдет. Не подойдет.
1: В общем, начинки бывают совершенно разные. Но даже, как сказать, это не начинки. Все это выглядит очень по-разному. И самое забавное, что с развитием фабричного производства это стало обедом для работников датских предприятий.
0: Фарикол, строганина.
1: Часто Хакару. На это клали старую вчерашнюю, ну не совсем старую, вчерашнюю еду.
0: А вчерашнюю еду надо есть.
1: Даже в книгу, в ресторанах свежее подают.
0: А
1: датским работникам фабричным в 19 веке подавали, наверное, то, что осталось с вечера, возьми с собой на работу, дорогой.
0: Сколько это блюдо существует, в принципе?
1: Смотри, придумали, если викинги, но это, понятно, слишком давно.
0: Это викинги придумали.
1: В 1888 году в Копенгагене был винный барчик, и там был магазин, и жена одного из виноторговцев стала готовить вот это вот блюдо. Uh-huh. И к 1900 году в меню этого бара насчитывало 178 вариаций вот этого вот блюда. И это даже попало в книгу рекордов Гиннесса, в меню 178 разных вариаций того, что у женщины с вечера осталось, она потом готовит и подает в этом барчике. Для приготовления этого, ты уже есть правильный ответ, да?
0: Да,
1: используют,
0: конечно,
1: чаще всего хлеб, слегка влажный, ржаной, и главное, чтобы он был плотный, чтобы на него можно было все что угодно положить. Начинки тоже
0: Хаукарльт.
1: Разные. Это может быть и маринованные сельди, копченый лосось, и креветки, и ростбиф, и паштет, и сыр.
0: Хашлама.
1: Вот что там предыдущее было?
0: Да, было, есть правильный ответ. И первым был Игорь. Невероятно, как быстро Игорь это сделал. Видимо, Игорь, как и ты, тоже тусуется по Патрикам, да, где-то там.
1: Ну, на Патриках, наверное, кстати, не знаю, есть ли это на Патриках.
0: Да, а где это есть?
1: Район
0: просто.
1: Других подворотах.
0: Район,
1: слушай,
0: метро.
1: Честно говоря,
0: метро какое?
1: Я впервые это в Обнинске вообще попробовал.
0: Ну, понятно.
1: А туда еще метро,
0: дорогие,
1: не провели.
0: А что, как называется это, Марин, правильно? Смореброд?
1: Смореброд, да.
0: Смореброд.
1: Хлеб и масло, вот тебе и смореброд.
0: Вот, дорогие друзья, смореброд. Если не знаете, чем удивить своего любимого, приготовьте.
1: Ну, ребят, в ресторанах 900 рублей, 1200, а по факту просто бутерброд.
0: Да, мы поздравляем Игоря. Игорь, вы молодец.
1: Красавчик Игорь. Расскажите, где пробовали.
0: Так, а как Игоря нам идентифицировать? На флешке очкастый мишка, по-моему,
1: На аватарке.
0: Ой, да. Вечность и печаль за мной.

0: Шансон. Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
12: Такие новости.
13: Такие новости.
12: На «Радио «Шансон».
14: Москвичи составили антирейтинг районов.
15: Даже не буду читать. Я вижу просто, что здесь написано.
16: Ты
15: это мне специально подсовываешь, да. Вот, чтобы расстроить меня, что я живу
16: подсовываю
15: в каком-то стрёмном месте. Ладно, чаще всего среди районов, куда люди не готовы переезжать, даже бесплатно, люди называют Капотню. Я могу объяснить, почему? Я был, ну, я проезжал там, да, я там жил рядом.
16: Коптит,
15: потому что завод нефтеперерабатывающий, там действительно бывают такие запахи, как бы не очень приятные. Но как сюда попали текстильщики и рассказовка?
16: А я... что такое? Почему ты... Ну, текстильщики,
15: что
16: ты
15: не
16: знаешь,
15: так
16: что в народе это
15: расскажите
16: называют место Техас? Ну, то есть, что,
15: что там...
16: Что там?
15: Я не
16: ну,
15: знаю, я там
16: ты
15: живу,
16: живешь
15: у меня...
16: не в тех текстильщиках вообще,
15: честно. Я живу в гламурных текстильщиках, я согласен.
16: Ну, это не текстильщики, это у тебя какой-то окраина даже, у тебя даже не сами текстильщики.
15: Ну, как бы не сами текстильщики, не в классическом представлении, да.
16: У тебя же там
15: ближе к Кузьминкам.
16: Лужковские конюшни, да, оттуда же начинаются твои земли.
15: Да, и у меня там домик Жириновского еще есть неподалеку от меня.
16: Ну, в общем, просто я к тому, что, ну, нормальный человек, вот, допустим, смотри, ориентируемся от Красной площади, от Кремля.
15: Угу.
16: Ну вот в текстильщике ты вот приехал турист в текстильщике.
15: Ты знаешь,
16: он
15: сколько от моих текстильщиков до Таганки? А Таганка это уже, ну, центр.
16: Пешком?
15: Центр. Нет, ну...
16: Таганка
15: ну,
16: центр. Ну, полные ночи, полные огня.
15: Да.
16: Но я тебе про другой говорю.
15: Знаешь,
16: приехал,
15: сколько от
16: оказался
15: меня
16: турист
15: до...
16: в твоих текстильщиках. Что да он там увидит? Ничего.
15: Ну, Кузьминский парк увидит. Увидит
16: да, ты давай,
15: красивое место.
16: Кузьминкам...
15: Увидит дом, где живет...
16: Дед Мороз.
15: Нет.
16: Ты к Кузьминкам не приписывайся.
15: Сергей
16: ты...
15: Безруков со мной живет по соседству, Марин. Ничего?
16: Я так много знаю историй, где живет Сергей Безруков.
15: Я знаю прям четко дом. Он же живет рядом со своим этим театром.
16: Так.
15: Вот, губернский театр. И прям за ним стоит раз и кирпичный высокий дом.
16: Это уже район Кузьминки.
15: Ну, да.
16: Ты не путай.
15: А я там и живу.
16: Так себе район текстильщики.
15: Но я все равно считаю, что это текстильщики, Кузьминки, это все близко. Слушайте, для меня это
16: мне
15: не
16: кажется,
15: различает.
16: Было бы интересно с нашими слушателями обсудить, в какой район Москвы они в жизни не поехали.
15: Мы не можем это обсуждать с нашими слушателями. У нас
16: слушает,
15: не
16: конечно.
15: Московское радио, да, а мировое радио. Что сейчас там Андреас Мюллер из Миндена напишет?
16: Слышал я про Выхино, не поеду ни за что. Рыбаки выловили, кстати, в Москве рыбку 25 килограмм, сомик.
15: Угу.
16: И как они его тащили? Больше часа. Очевидцы уже там начали подходить и говорить, что кто-то утонул. Что происходит? Там такая рыбина. Мне вот интересно, в прошлый раз молодой человек около Москва-Сити поймал рыбу, но он ее отпустил. Тоже была какая-то огроменная. А вот эту вытащили?
15: Марлин.
16: Или это все та же уже? Это
15: ребята, которые начитались Хемингуэя. Я понимаю, конечно, их вот эти ощущения, когда они там...
16: Старик и море.
15: Старик и море, конечно.
16: Старик-то с лодки ловил, а эти с набережной, если благоустроенный.
15: Так, отели Мальдив зазывают россиян, предлагая скидки до 70%.
16: Текстильщиков, ребята, еще не читали новости.
15: Так, все из-за массового оттока европейских туристов. Цены на проживание упали на 20%, а где-то даже на 40%. Но есть предложения со скидками до 70%. Самый лояльный 4-5-звездочный отель. Кроме скидок, туристам дарят дополнительные ночи. Предлагают бесплатное проживание для детей.
16: Для
15: апгрейд
16: тебя.
15: Питания для... Все включено. И еще один приятный бонус. Ребят, короче,
16: слушай, ну,
15: вот ерунда
16: деле...
15: это все. Вот на самом деле, что предлагает нам Мальдивы, это ерунда. Потому что там не будет артистов шансона, там не будет бархатного шансона, там не будет, не будем мы с тобой, опять же.
16: Понимаешь? Ну да, когда мы на Мальдивах.
15: Поэтому,
16: мы
15: если...
16: на Мальдивах не будем
15: да,
16: никогда.
15: Поэтому вот все, что вы планировали потратить на Мальдивы, вы вот сейчас как бы перенаправьте финансовые потоки чуть в другую сторону. В сторону Турции. Потому
16: бархатный
15: что,
16: шансон,
15: да,
16: дорогие друзья.
15: С 24 октября
16: неделя в компании лучших артистов шансона. И Михаил Захарович Шафутинский, и Михаил Бублик, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, и Тамара Кутидзе, и Сергей Куренков, и Михаил Задорин. Огромный список. А Федя Полотно и Анатолий Карманов с рыбалкой.
15: А с каких это пор для тебя Федор стал Федей?
16: Ну, его так,
15: что-то я не помню.
16: Ну, Федор, это серьезно. А если представить, что он таких веселых озорных шортиках ловит где-то в бассейне рыбу? Ну, ему говорят...
15: В бассейне река или все-таки дальше. Там будет река?
16: Река и ну, море, да. Там все будет, еще и все включено. Дорогие друзья, заходите на сайт radioshanson.ru. Там все подробности, это информация для лиц старше 12 лет.
15: Ну и готовьтесь, уже совсем скоро в нашем эфире будет гороскоп.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 8 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня важно правильно расставить приоритеты, и поступки могут вызывать непонимание окружающих, что приводит к конфликтам. Вас выручит чувство юмора. Слушайте сегодня песню «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, этот день будет удачным и принесет вам немало приятных моментов и хороших новостей. А ваша песня в этот день — «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтический свидание подарит массу положительных эмоций. Ваша песня — «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, судьба будет испытывать вас сегодня на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Послушайте для настроения песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. О, вот оно. Я 20 билетов купил. Крупные покупки будут удачными. Особенно хорошо приобретать бытовую технику. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет сегодня зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными для вас людьми. Для настроения послушайте песню «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, избавьте обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Займите позицию наблюдателя. А совет — ловите песни подарки Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которая вам очень пригодится. А ваша песня в этот день — «Скажи, Калина», «Рады рай».
1: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции, полагайтесь на жизненный опыт, они помогут найти выход из затруднительной ситуации. Ваша песня — «Дядя Паша» Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь сегодня четкого плана и старайтесь от него не отступать. Интуиция сегодня так себе советчик. Послушайте в эту пятницу песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолей, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как обдуманные поступки и рассудительность с благоразумием в придачу помогут избежать дополнительных проблем. Ваша песня — «По капельке» Валерия Кураса.
2: Рыбы, игнорируйте сегодня помощников и различных советчиков, и все у вас тогда получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на завистников. А ваша песня сегодня — «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы. Анонсируй следующую песню, Марина, пожалуйста.
2: А следующая песня — Артем Демин, «Белая полоса». Пусть у вас у всех она начнется.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию в прошлом году. К нам въехали 3 миллиона 200 тысяч казахстанцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Больше половины совершили частный визит, остальные по работе, учебе и в качестве туристов. На втором месте по числу прибывших граждане Узбекистана. Они приезжали чаще всего работать. Первую тройку замыкают граждане Китая, большинство из них приезжают с туристическими целями. Также чаще других на территорию России въезжали граждане Таджикистана, Киргизии, Абхазии, Белоруссии. Традиционные очные шествия бессмертного полка предварительно планируются в 37 регионах России. Онлайн-акция пройдет по всей стране, а также за рубежом, сообщила РИА Новости руководитель исполкома общероссийского движения Наталья Шадрина. Она добавила, что к Дню Победы будут и другие форматы акции, такие как «Стены памяти», «Бессмертный полк на транспорте», «Одежде», «Стадионе», «Бессмертный полк в социальных сетях», «Праздничные автопробеги». РЖД сохранят возможность покупки бумажных билетов на электричке в кассах и автоматах, несмотря на масштабный запуск онлайн-продаж. Как сообщили РИА Новости в компании, цифровые сервисы рассматриваются как дополнительный, более удобный для многих граждан вариант. Правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. К этому времени можно будет купить электронные билеты на все электрички в России. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем рыбалку. Пишите в Макс и другие мессенджеры о своих крупных уловах, на что ловили и где.
1: Спонсор выпуска ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:06, время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех вас приветствуем. Желаем вам доброго утра. 8 мая на календаре. И вот какую новость хотелось бы обсудить нам сегодня. Новости весенние.
3: В Москве невероятный улов. Целый час пытались вытащить и вытащили сом 25 килограмм.
2: Из Москва-реки.
3: Из Москва-реки.
2: Хотя все утверждают, что рыбы там нет.
3: Но с другой стороны, представляете, в Москве шумно. Постоянно эти кораблики туда-сюда с туристами, вот это все на теплоходе музыка играет. И как он умудрился, как он таким огромным вырос этот? Ну, понятно, что сом на дне. Ну, я надеюсь, что его отпустили. Такие животные должны оставаться для истории. Ну, как... Есть, мне кажется, его опасно. Сом и так в целом, ну, они пахнут тиной, вот это вот все. А такой старый сом еще и... Ну, в общем, не знаю.
2: Старый сом, старый сом.
3: Мне нравится сообщение от старшей слушательницы. Алекс Рыбачки, она пишет: о, моя любимая тема, сейчас доеду до работы и вам срочно расскажу о последних трех наших рыбалках.
2: Нет, не надо о последних трех. Мы хотим о какой-то конкретной рыбалке, да, Марин? Как у нас
3: самый
2: тема звучит?
3: Самый ваш большой улов. Где это было? Понимаешь? Кого поймали? На что ловили? То есть прям вот
2: три
3: самое...
2: рыбалки точно уже сюда не надо писать.
3: То есть, я думаю, у любого мужчины есть история.
2: Ну,
3: я
2: однако,
3: такую рыбу поймал.
2: Да, даже, вот у меня, даже у меня
3: какая-то.
2: Есть такая история.
3: Тоже есть такая история.
2: И даже у тебя, Марина, теперь есть такая история, потому что ты совсем недавно вкусила...
3: Ну, как недавно?
2: Вот
3: уже третий год пошел.
2: Вот, я это говорю, недавно. Недавно, Марина, для рыбака это не вообще срок? Не срок.

0: Прямо на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на радио.

0: откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: В общем, решили поговорить о рыбалке, потому что выловили какого-то большого 20-килограммового.
3: Не мы выловили. Важный момент.
2: Из Москва-реки рыбаки тянули рыбу больше часа. Люди думали, что тянут уже...
3: Не те люди, которые тянут, а те, которые мимо по набережной проходили, да. Они не понимали, что там происходит, что за движуха.
2: Чуть ли не милицию вызывали. Ну ладно. В общем, мы решили поинтересоваться у вас. Ваша самая удачная рыбалка, ваш самый большой улов и ваша самая большая рыба. Расскажите нам подробнее, где, когда и как это все происходило. Марин, у тебя уже есть чем похвастаться за три года?
3: Ну, на
2: был
3: самом
2: какой-то
3: деле,
2: трофей?
3: У меня папа...
2: Впечатляющий тебя.
3: Невероятный рыбак, он ездил постоянно раньше на рыбалке в Астрахани, вообще...
2: Мотался по рыбным местам.
3: Это была его любимая тема. И, конечно же, дома там и спиннинг, и 33, вот такие огромные, знаешь, коробки как для инструментов, там всякие блёсны, мормышки, всякие вот эти штучки,
2: поплавки.
3: Леска. И спиннинг не один, а, наверное, штук шесть. Они вот это все это стоит на балконе, я на это все смотрю. И сначала мне все это было вообще непонятно и дико, хотя я помню из детства. Постоянно у нас, там, где сушится белье, когда приезжал
2: там
3: папа,
2: сушилась
3: там
2: рыба.
3: Сушилась рыба.
2: Ну, это нормально,
3: то есть,
2: да.
3: Как бы потом, значит, эта история с тем, что какие-то вечно выезды на рыбалку, то есть люди едут на шашлыки, мы едем на эту рыбалку, все там ее что-то ловят. А дети, ну, детям вообще, мне кажется, рыбалка, ну, не сразу начинается. Тем более девочкам.
2: Мальчики, не знаю, мне в 7 лет я уже втянулся
3: мальчик,
2: в это
3: понимаешь,
2: дело, да.
3: Это охота, рыбалка,
2: азарт, адреналин,
3: азарт,
2: конечно,
3: это ваша тема.
2: Конечно.
3: А мне все время сидеть и смотреть на воду, да я хочу купаться, плескаться, эту рыбу пораспугивать всем. И, короче, и вот, 3 года назад мои друзья говорят, слушай, мы тебя приглашаем на рыбалку, приезжай. А, и мало того, что рыбалка это была... Ну, понятно, что платный пруд это вообще другое дело. Там действительно много рыбы, и не бывает такого, что ты ничего не поймаешь.
2: Бывает, Марин, поверь мне. Я был 3 раза на платной рыбалке,
3: а мне кажется,
2: без единой мне вообще
3: кажется,
2: рыбки вернулся.
3: Мне кажется, что на всех этих платных рыбалках, особенно недалеко от Москвы...
2: Нет, просто у тебя была элитная платная рыбалка. У тебя под водой люди насаживали тебе специально рыбу.
3: И насадили нам такую рыбу, которая, короче, еще и стоила. То есть есть, типа, там платная рыбалка, там заход платит только мужчины. Я думаю, ну класс, быть женщиной выгодно. В очередной раз я в этом убеждаюсь. Значит, и на человека можно, типа, там 5 рыбешек поймать любых, а это, типа, будет все
2: включено, ну,
3: включено в билет для мужчин.
2: Входной.
3: Вот. И, короче, наши мужчины вытягивают, ну, уже это была зимняя рыбалка, в лунку не проходит морда этой рыбы, если так можно выразиться.
2: Да, это правда. Это уже не голова
3: это
2: была.
3: Это какой-то был осетр коллекционный, редкий вид, Калуга, что ли, он называется. И, в общем,
2: на часики посматривай, Марина.
3: Ну, там же тоже огромное количество рыбаков, все прибежали, тянут ее, и нам говорят, ваша рыба будет стоить 170 тысяч рублей. И мы такие, давайте ее отпустим, жалко рыбку.
2: Ну да.
3: Вот такая рыбалка.
2: 170 тысяч рублей спасли жизнь очередной рыбки. А что ловили вы самое крупное в своей жизни? Расскажите нам об этом, дорогие друзья.

0: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлевдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
4: Я спросил тебя, зачем идете?

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, господа рыбаки, сегодня мы обращаемся исключительно к вам. Нет? Нет, не господа рыбаки, нельзя так говорить.
2: Друзья, товарищи.
1: Друзья рыбаки. Ну, я хотел официально. А, господа рыбаки.
2: А есть ли конкуренция? Вот смотри, допустим, да. Один пруд. Приезжают две машины, две группировки друзей.
1: Две машины. На один пруд приезжает иногда и 200 машин, Марин.
2: И почему-то кому-то везет, кто-то одну за другой тянет и тянет.
1: А я тебе объясню.
2: А кто-то сидит, смотрит на эти поплавки.
1: А я тебе объясню, Марин.
2: Крутит этот спиннинг и ничего.
1: Ну. Объясню. Чаще всего это происходит, когда ты, первое, выбираешь неправильную глубину. И, ну, когда ты регулируешь от поплавка до крючка вот это расстояние. Так. Вот, ты не ту глубину взял, у тебя рыба там либо выше, либо ниже ходит.
2: Хорошо,
1: понимаешь?
2: А если спиннинг?
1: Если спиннинг, то у всех одинаковые условия практически.
2: Ну, там
1: условия
2: только у всех
1: блесна,
2: одинаковые,
1: блесна
2: в итоге
1: разная.
2: Кто-то поймает, а
1: но
2: кто-то нет.
1: Но у кого-то
2: нет.
1: Катушка инерционная, а у кого-то безинерционная,
2: у кого-то
1: извините,
2: еще
1: воблер.
2: Есть эхолот,
1: да.
2: И ничего это не помогает.
1: Иногда помогает.
2: Ведь, дорогие друзья, я думаю, что у кого-то есть какие-то приметы. Выходит с утра мужик.

0: Рыбалку.
1: Самая лучшая примета – лодка. Вот ты на нее садишься, резиновая, куда-то плывешь, и у тебя уже конкуренция. Ты понимаешь, да, люди, которые ловят с берега, и человек, который ловит с лодки, у человека, который ловит с лодки, больше шансов. Но там неудобнее забрасывать спиннинг, потому что лодка все время под тобой качается, можно нечаянно...
0: Ты точно рыбак?
1: Да, конечно.
0: Мне кажется, это просто разные виды ловли. Кто
1: я
0: ловит
1: старый
0: с лодки,
1: рыбак.
0: Кто ловит с берега. Я просто увлекаюсь сапо, ну, сапо, знаешь, надувная,
1: конечно,
0: вот эта доска.
1: Да,
0: я не так давно, пару там лет назад, с девочкой, у нее есть такая история подсветка. Ночные эти прогулки на сапах. Сапы эти в темноте светятся. И было дело на Люберецком карьере. Карьер стрёмный, там обычно, ну, банки, бутылки, пляж летом, дискотеки какие-то. Ну, ты понимаешь, где это, да, в районе?
1: Не знаю, это Люберецкая Ибица, это известное место. Не знаю, что тебе там не нравится.
0: Я к тому, что
1: подумаешь,
0: мне казалось,
1: консервы,
0: что никакой рыбы там нет, потому что там слишком опасный контингент в целом, что рыба не показывает и нос, не высовывает из воды. И, в общем, с этой подсветкой ночью, представляешь, мы плывем по этому Люберецкому карьеру.
1: А рыба на вас прям бросается.
0: А там прям, знаешь, вода. Росли какие-то красивые рыбы. И я просто обалдела от того, насколько много рыбы. Мы даже про это не догадываемся и не знаем. Ты плаваешь днем, там, когда это пляжный сезон.
1: Ты сейчас места не раскрывай.
0: Да я нет. Может быть, эта рыба и не клюет на удочки, на поплавки, на вот это вот, на все, потому
1: если
0: что она много
1: есть,
0: что
1: она
0: видела
1: на что-то
0: в этой клюет жизни.
1: Все равно.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну, в общем, я была в шоке. Сколько рыб.
1: Ладно, давай почитаем сообщение от наших радиослушателей. Я очень люблю рыбалку, пишет Газарес. Самый большой улов лично у меня был, это щука на 7,5 килограмм. Это было в Карелии. Озеро Талвайярви. Это ближе к финской границе, где... Так, мы были. Фото ниже был блиндаж. Так, финны, что-то там про войну уже там все началось.
0: Ты зарезался?
1: Чувствуется, что уже, да, 9 мая близко, и уже там описания какие-то идут. А, удивило то, что в окрестностях очень много памятников, но едут туда все... Да, 7,5 килограмм. Газарез, давайте по существу, когда просим писать,
0: ну вот
1: надо
0: смотри,
1: писать по существу.
0: Евгений пишет: здравствуйте, лучшее радио, шансоны, любимые ведущие. Каждый рыбак подвирает, пишет нам Евгений.
1: Ну нет.
0: Щука хорошо ловится на спиннинг. Да, Марина, Сомов 25 кг, это саменок вообще-то. Мы ловили Сомов по 300 килограмм. При этом это происходило на верхушке березы. Привязываешь трос, береза работает как удилище. И когда удочка начинала гнуться, прицепляли к УАЗику, и начиналась битва.
1: Это где такое
0: происходит? Евгений, вы реально сейчас это рассказываете?
1: Или вы все-таки тоже решили, что привирают немножечко люди, и поэтому вы...
0: Типа все...
1: Типа, а я сделаю всех.
0: Как на березу, в смысле, к березе привязывали?
1: Я не верю в это. Но я не знаю, пока я не увижу лично, как это происходит.
0: Скажите, дорогие слушатели.
1: В голове это не укладывается.
0: Такое может быть, то, что нам пишет Евгений? Мы просто, видите, мы чайники в мире рыбалки.
1: Но это правда, да. Это правда, что мы чайники, да. Так, ладно, плюс 7-909-955-103-0. Макс работает, и доступные мессенджеры тоже. Пишите, ваш самый крупный улов обсуждаем сегодня.
2: Автомобильные новости. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что европейский автомобильный рынок переживает самые тяжелые времена за всю историю своего существования. Добавить топливо в полыхающий костер решил президент США Дональд Трамп. На страничке в своей социальной сети он сообщил, что со следующей недели пошлины на ввозимые из Европы автомобили и грузовики поднимаются с 15 до 25%. Причиной всему стало несоблюдение Европейским Союзом условий полностью подготовленного торгового соглашения. Без сомнения, повышение пошлин сильно отразится на европейском автопроме. Так канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал новый шаг Дональда Трампа ударом. По предварительной оценке Кильского института мировой экономики, потери европейских производителей в результате введенных мер могут составить 30 миллиардов евро. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
3: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду.

0: помните, в каком это году?
1: Демин и Дыбова. Утро в формате 2D на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВВ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВВ-банк».
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Ваш самый большой улов сегодня обсуждается в нашем эфире. Здравствуйте, мой самый улов большой был в Башмаково-Пензенской области. Поехал на рыбалку с тетей и выловил сазана 1,5 килограмма. Страшно было за удочку, что сломается, потому что сазан был очень резвым. И катушка под левую руку была не очень удобной, написал Иван Александрович.
4: А пишет нам наш слушательница Надежда. Доброе утро, Марина и Артем. Рыбалку не люблю, мне рыбу жалко, когда ее с крючка снимать нужно. Но если попадаю на рыбалку и удочку закидываю, у меня всегда клюет. Первая рыбалка была еще с папой. Приехала мы под Девичьи Горки на Волге. Папа насадил мне на крючок червяка, я закинула удочку и тут же поклевка, вытащила подлещика 700 граммов. А папа снял рыбку, опять червяка нанизал мне, я закинула, и опять поклевка. И опять процесс повторился. Папа червяка нанизывал, я выловила, бросила потом этот процесс. Рыбу мне стало жалко. Папа часто про ту рыбалку вспоминал. Ни у кого не было поклевок, только у меня. Надежда, ну, может быть, новичкам везет? Ведь в этом деле тоже есть такое, что...
3: Элемент везения обязательно должен присутствовать у каждого рыбака. Доброе утро, мой второй муж заядлый рыбак. Пеленга словили на Дону. В тот раз поймал штук 30, раздавала подругам и соседям. Алена из Ростова-на-Дону. А пеленгас — это что-то крупное, мелкое, никто не знает.
4: Я даже не слышала такое название.
3: Чтобы раздать. Я тоже, поэтому...
4: Ну, наверное, мелкое раздать.
3: Да? Не, ну, а если там мелкое, что там раздавать? 30 штук. Ну, вот тебе 2 пеленгаса, а мне
4: тебе
3: и
4: 3.
3: Тебе 2.
4: У вас семья большая и 2 кота. Николай Шунков из Читы на связи. Самая лучшая рыбалка была в 2004 году, когда сосед дядя Вова позвал нас с папой порыбачить на большой ундугун. А это 60 километров от Читы. Там мы поймали 5 ведер гальянов.
3: Ого!
4: А, ловили на простого червяка, на обычной удочке, без спиннингов. Через год мы с папой вдвоем поехали на Кшакшу. Там почти как в песне Вилли Токарева на эту тему. Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего. Переехали на озеро Иван. Вот там мы смогли наловить 2 ведра куней, которых мы тем же вечером и закоптили у себя на даче и всей семьей съели, запивая все это холодным квасом. Потом заботы стали меняться, родилась племянница, и мне нужно было высшее образование получать. В итоге это была наша последняя рыбалка. Ну, Николай,
3: грустно.
4: Ну что, надо ехать на рыбалку.
3: Да, конечно, тем более, если...
4: Самый сезон, самый...
3: Знаете, вообще... где ловить, кто же вам мешает там опять на 60 километров от Читы отъехали и наловили гальянов там сколько надо. Так, давно не была на рыбалке, пора, надо будет это сделать, закрыть гештальт в Крыму, пишет нам Туся, а на фото карасики были пойманы в ближайшем подмосковном пруду.
4: А гальян — симпатичная рыбка семейства карпа.
3: Так, вот это вот этого смотрю. Пеленгаса вот этого посмотрела?
4: Пока читаю сообщение, я пеленгаса
3: посмотрю. Давай, посмотри на пеленгаса, а я почитаю сообщение. На рыбалке бываю редко, но когда время есть, то обязательно еду. Ловлю на закидушку, варю кашу вкусную для рыбы, покупаю опарыш, черви вперед, а еще ловлю на сало. Оказывается, рыба очень любит сало. Всех с наступающим праздником, Владислав, город Рязань. Ну, кстати, да,
4: Артем,
3: вкусная...
4: Пеленгас выглядит классно, смотри.
3: Ну-ка.
4: Хорошо сочетается со сметаной, кефиром, барбарисом, цитрусовыми, имбирем и розмарином. Ну, аппетитный,
3: ну,
4: пеленгас.
3: Ну, нормально, да. А размер?
4: Ну, бывает и вот такой.
3: О, это 35-40 сантиметров ты сейчас показала.
4: Серьезно? Да нет, 40 это вот...
3: А, нет, это 20 ты показала. Ладно, да, в сантиметрах...
4: Ну, смотри, какие руки.
3: В сантиметрах у тебя,
4: фото,
3: с сантиметрами везде... у тебя всегда было сложно,
4: а
3: я
4: у
3: помню.
4: Тебя прям легко все с сантиметрами. Я уж, давай не будем вот этого.
3: Так, доброе утро. Самый большой улов был... Щука 3,5 килограмма, жена тоже любит рыбалку, всегда едет со мной, у нее лов больше, как с этим бороться, я уже не знаю, ну, потому что рыба видит, что человек хороший, ее ловит жена ваша. Вот, пришлось смириться с этим, как это устроено, непонятно, Александр нам пишет. Не берите с собой жену на рыбалку, да и все.
4: Ну,
3: проблем.
4: Подожди, что, он приедет без рыбы?
3: Тоже верно.
4: Не вариант.
3: Берите с собой жену, какая разница, кто поймал. Главное, есть, будет что
4: есть,
3: поесть.
4: Будьте вместе.
3: Да.
4: Инесса из Израиля на связи. Доброе утро, самое лучшее радио. Мой муж однажды поймал еще ту русалку. Это вы сейчас про рыбу? Я, правда, на корню искоренила его любовь к рыбалке. А вот сват занимается подводной охотой. Однажды поймал осьминога. Такой страшный, но дико вкусный. Я про русалку не поняла. Это в итоге рыба была или почему? Или не рыба? и поэтому вы искренили любовь к рыбалке.
3: Ничего не могу сказать. Это местечковый юмор.
4: Израильский. Сообщение можно как-то по-разному трактовать. Инесса, поясните нам, пожалуйста.
3: Так, Андрес пишет, что в Германии немцы чаще ловят и потом просто отпускают рыбу, потому что ловят не для еды, а ради удовольствия. Ну, мы тоже так иногда делаем, особенно если...
4: А какое удовольствие? Это разве не издевательство над рыбой?
3: Так, ладно, мы заканчиваем тему или продолжаем в следующем части? Сообщений много?
4: Давай еще немножко почитаем, потом чечеточка будет.
3: Хорошо, договорились.

0: Просто я устал.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
5: Агентство недвижимости «Иванова и Тари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните. 203 11 11.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 100 улиц в российских городах и селах носят имена героев СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных властей. Так, улицы в честь героев специальной военной операции есть в Башкирии, Крыму, Дагестане, Мурманской, Рязанской областях. Кроме того, имена героев СВО увековечены в названиях школ, скверов, площадей и других объектов. В Рязани в честь Героя России Сергея Сухарева назван пригородный электропоезд, который ходит в Москву. В России быстрее всего растут зарплаты новых сотрудников. Средняя выплата составляет 96,5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Самые высокие зарплаты были у тех, кто работает в компании от года до 5 лет. Следом идут специалисты со стажем от 5 до 10 лет. При этом самые низкие зарплаты были у тех, кто проработал в одной структуре более 30 лет. В среднем 83,5 тысячи. В Роскачестве рассказали о требованиях к кемпингам. В соответствии с ГОСТом, каждый такой лагерь должен включать жилую зону с минимальной площадью на одного туриста 6 квадратных метров, а на каждые 10 мест обязательно не меньше 2 туалетов и одной душевой кабинки. Современные кемпинги могут предлагать гостям размещение в мобильных домах, каркасных или модульных зданиях, а также в палатках. Популярная у россиян спелая тайская желтая манго поставляют в Россию в основном самолетами. Таким образом, тропический фрукт доставляется в магазины в идеальном состоянии, сообщил РИА Новости президент Таиландско-российской торговой палаты Виталий Киселев. Он отметил, что морским путем манго тоже возят, в том числе из Вьетнама. Но в этом случае фрукты собирают недозревшими, и они дозревают уже в пути, теряя вкусовые качества. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки. Евро 87,89. Юань стоит 10 рублей 97 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать рыбалку. Пишите в Макс и другие мессенджеры о своих крупных уловах. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка.
2: Да, Игорь Иванович.
1: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
1: Я знаю только один формат. Это 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Откровенно о сокровенном».
1: Какая песня красивая. 9 часов 6 минут. Михаил Бублик. Хотел бы как я с ним красиво оказаться на рыбалке? Вот будет? Хотел бы я с Бубликом порыбачить.
2: Будет такая возможность.
1: Вот.
2: Уже я... с 24 октября.
1: Я хочу, чтобы не только у меня была такая возможность, а у всех, кто приедет на бархатный шансон.
2: А ловит ли
1: шансон
2: Михаил Бублик рыбу?
1: Это не важно. Важно, что он будет рядом. Ты пою, о, ты ловишь, видишь? А он такой: ветер, мам.
2: И ты такой: Миша, отойди, рыбу спугнешь.
1: Да.
2: Дорогие друзья, если хотите присоединиться к бархатному шансону, то заходите на сайт radioshanson.ru, там есть все подробности. А, Артема, у нас невероятная тема, и Алексей нам пишет: ну, хорошая тема у вас, готовьте бочки с лапшой, сейчас книга Гиннесса вам покажется букварем. Ну, считает Алексей, что
1: сейчас
2: остальные
1: все
2: нам
1: будут
2: наврут.
1: Врать. Вы что, правда нам врете, что ли? Ну-ка, рассказывай.
2: Я тебе другое расскажу. Я пока выходила из студии к водопою, к кулеру, ходила налить водички. Есть у нас коллега Александр, который, я говорю: ты что, он обычно нам что-то рассказывает, приходит, говорит: вы такую-то тему обсуждаете, и начинает как-то вливаться в беседу. Я говорю: ты чем занимаешься? Ты что не говоришь нам, какая у тебя... Я знаю, что он рыбак.
1: Да, он рыбак.
2: Он говорит,
1: я даже с ним ездил
2: он
1: на рыбалку.
2: Он говорит: я не просто рыбак. У меня свой телеграм-канал про хирабуну. Я думала, он меня послал. Я говорю: я в эфире могу это повторить? Он такой: да, смело повторяй. Это такой японский стиль ловли. Называется хирабуна.
1: Да, но он все время там... чем плоха хирабуна? Потому что у тебя постоянно растворяется прикорм вот этот, то, что насаживаешь на крючок. Вот эта вот, вот эта
2: короче,
1: штука,
2: друзья,
1: она все время сыпется, и она очень быстро заканчивается.
2: Дружеский совет: у Александра есть канал в одном мессенджере, который раньше отправляли по несколько слов, называется «База знаний хирабуна». Если хотите узнать, что это за рыба, зверь и птица, можете зайти почитать. Я ничего не поняла, кроме
1: того, ловил с ним на хирабуну.
2: Более длинный поплавок.
1: Да, да, да, да. Мы ловили с ним на хирабуну, и ничего не поймали. Ни я не поймал, ни он не поймал. Так что это все полная хирабуна, ребят. Забудьте об этом. Так, ловил самую большую щуку на 6 килограмм. Для меня это трофей. Но забавный случай был в начале 2000-х. Сижу за городом, ловлю, останавливается автобус. Из него выходят футболисты команды «Алани» и спрашивают: а где тут у вас рыбу руками ловят? Вот, похоже, что кто-то из ФК «Шинник» из Ярославля пошутил, сказав им это. Очень было смешно. Подпись Павел.
2: Прикольно. Хорошая история.
1: Жду выигранные щипцы.
2: Павел, ваши...
1: Для бровей.
2: Длинные локоны все еще выпрямлены, тогда мы идем к вам. Денис пишет, что он родился и почти всю жизнь прожил на Камчатке, и там вся жизнь прошла на берегу Авачинской губы, и зимой корюшка, летом белорыбица, лосось, ну и крабы, конечно. До 2020 года можно было половить более-менее рыбу и морепродукты, но потом начали ущемлять права рыбаков серьезно, хотя и до этого было, но не так. И вот мое фото с крабом. 3 часа рыбалки, это только моя часть. Нас было трое, мыслей про продажу не было. Все в семью. Слушайте, вот это кайф. Я недавно видела в соцсетях видеоролик. Там есть какие-то реки как раз на Камчатке, которые можно на машине проехать, ну типа вброд. И там крабы прям вот выползают, и люди, чтобы их не давить, на машине забирают из воды. То есть ловить даже не надо, просто так... Соп, и несешь его. Но там какое-то ограничение.
1: А мы тут какие-то бешеные деньги за это все платим.
2: Ты тут раз покупал краба? Я только крабовые палочки, если честно.
1: Да, я...
2: Давайте как бы будем откровенно с сокровенным поговорить.
1: Не, я ел краба очень много. Я же жил там и в Забайкале, и в Монголии, и там в тех краях.
2: Тебе приносили, угощали?
1: Ну да, там приносили, угощали. Ну, я нормальное мясо. Но я не могу сказать, что это прям что-то такое вау. Лучше банка икры. Чем...
2: Мы сейчас не спрашиваем, что у тебя нравится.
1: Все, давай сделаем небольшую паузу.
2: Потом... Ваша самая удачная рыбалка,
1: да, пишите.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты. 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно расскажите о своей самой-самой запоминающейся рыбалке. Самый большой улов, прям вот самый-самый-самый-присамый. Рекорд, рыбацкий ваш рекорд. Сергей, Берлин, Беларусь, на проводе. Доброе утро. Люблю рыбалку ту, которая на сковороде. Там разные бывают экземпляры. Так, а вообще у нас в Беларуси есть официально радио «Шансон». И что дальше?
2: Ну да, мы знаем.
1: Мы знаем, и мы там открывали. Официально у вас это радио «Шансон».
2: Так, ладно, про рыбалку давай. Хорошее сообщение пришло к нам от Галины. Добрый день, любимый ведущий радио «Шансон». Очень давно была с мужем и его друзьями на Ильмене. Ловили они с лодки. Очень хотелось попробовать. Дали мне леску с крючками, без наживки. Каких крючков было много. На одной леске удочки не было. И сказали мне: бросай. Я решила, что они решили надо мной посмеяться, обиделась. Бросила эту конструкцию в воду. Как же, каково же было мое удивление, когда мне крикнули: тащи. На каждом крючке билась рыбка, карасик, плотвичка. Их было так много, и мне показалось, что я одна наловила целое ведро. Конечно, было не так, но радости моей и превосходства не было предела. Мужчины ловили по две, по три рыбки. Никогда не думала, что без удочки и наживки можно поймать столько рыбки. Кажется, донка это называется, такая рыбалка. Это был мой самый большой улов. К сожалению, больше на такую рыбалку не ездила, меня больше с собой не брали. Может, после вашей передачи повезет. Вот это круто.
1: А что там, на донке разве не надо наживку?
2: Ну вот видишь, какая история.
1: Какая история? Голый крючок был просто?
2: Голый крючок. Леска без удочки и много крючков.
1: Но все равно, на же, каждом они... крючке была наживка.
2: Не было наживки, тебе говорит Галина, что она была такого в шоке. Она думала, что над ней пошутили. Ну, может быть, это какая-то была голодная рыба, и блестели вот эти крючки, и рыба подумала, что...
1: Что это? Неужели такое правда бывает в природе?
2: Мужчины-рыбаки, когда... пожалуйста.
1: Да любой рыбак тебе скажет, что не бывает такого.
2: Ну
1: да...
2: почему не бывает? Некоторые же говорят, что можно голыми руками ловить рыбу.
1: Да, тебе в Аланию надо, к футболистам. Да, им тоже то же самое сказали. Так, Виталий Соколишин из Люберец нам пишет. Дикий кар был пойман мной. 18 килограммов, 700 грамм. Пойман на бойлы. В Подмосковье я на диком водоеме занимаюсь карп-фишингом. Ловлю карпа и отпускаю. Ну, на самом деле, да, вот этого карпа, который 18 килограмм, все-то есть не будешь.
2: Почему?
1: Он пахнет тиной. Иногда
2: ну,
1: даже,
2: может, ты зажрался
1: иногда
2: просто?
1: Даже...
2: И крупы давай, а не этих...
1: Ну, такой карп, он вообще просто... Как его? Надо как-то его просто приготовить специальным образом. А вот так вот он на сковороде не пожаришь.
2: Ну, на котлеты, думаешь, не пойдет он?
1: Карп на котлеты? Это не щука, Марин. Ты сейчас...
2: Да из всего можно делать котлеты. Хлеб добавил побольше, и нормально.
1: Ладно, друзья, пишите про свою самую запоминающуюся рыбалку.
3: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить предпланы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ваш самый крупный улов, ваш рыбацкий рекорд. Пишите нам, пожалуйста, +7 900 995 5130. Вот что пишет нам Алекс. Доброе утро, радио Шансон. Только проснулся на работу, и тут такая
2: Алекс,
1: тема.
2: Алекс, ты из Дюссельдорфа, между прочим.
1: Рыбак, самый большой улов. Был у нас с товарищем в Голландии. В августе 24-го за ночь мы наловили 110 килограммов лещей. А так, самый большой улов – это карпик на 9 килограмм. Большой привет из Дюссельдорфа.
2: Карпик на 9 килограмм.
1: И Алекс задает очень хороший и правильный вопрос. А на бархатном шансоне рыбалка тоже будет?
2: Будет рыбалка, в том-то
1: Алекс,
2: и дело.
1: Не просто будет рыбалка.
2: Будет
1: у нас
2: чемпионат.
1: Будет чемпионат. По...
2: С призами,
1: да,
2: и с подарками.
1: Ведет этот чемпионат и отвечает за рыбалку Денис Денисов.
2: Потому что это будет в 6 утра, да?
1: Да, мы хотим немножко еще поспать.
2: Не, мы с тобой утреннее шоу вести будем, пока Денис будет развлекаться рыбалкой. Владислав пишет: здравствуйте, уважаемые ведущие. Если человек умеет готовить, то что такое карп на 18 килограммчиков? Что гальян? Все это будет вкусно. Ну, а рекорды у всех разные, каждый радуется за свое. Ни хвоста, всем ни чешуи. И всех с наступающим Днем Победы, Владислав нам пишет.
1: Да, обожаю рыбалку. Люблю лилию. Рыбалка — это все. Ловил самого крупного толстолобика на 14 килограммов. Вот. Долго с ним пришлось побороться, между прочим. Это было на технопланктон. 1 час 15 минут вытаскивал толстолоба на 14 килограмм. Но оно того стоило. Вкуснейший маринованный получился.

0: уважением к вам, Николай, Краснодар. Маринованная рыба. Марин. Что это?
1: Маринованная рыба?
0: Это селедка?
1: Артем, ты же знаешь, я вообще не эксперт.
0: Вроде соленую рыбу знаю, жареную знаю, вяленую знаю.
1: Ну подожди, а есть же рыба в рассоле, в маринаде, в этих вот...
0: Маринованная рыба.
1: В вине, нет? Не то? В рыбном соусе. Типа.
0: Марин, в вине? Ну, наверное.
1: Короче, смотри, тут сообщение классное от Людмилы. Ты дочитал?
0: Да, дочитал. Николай, про Николай, да, все.
1: Интернет тебе в помощь, пока я читаю сообщение. Людмила длинная, она пишет: не успеваю записать ваш телефон и пишу наугад о рыбалке. Представляете, Людмила, наугад, а попали куда надо. Людмила пишет, что она из Иркутска, 15 лет назад поехали с друзьями, с Тони и Коля, заядлыми рыбаками на щуку, 305 километров от Иркутска. Спустили резиновые лодки, начали рыбачить. Я в те времена была чайник в рыбалке, спиннинг держала первый раз. Муж объяснил, как закидывать, как тянуть. И со словами «оттачивай навыки» я начала кидать. Было скучно, и вдруг чувствую, что-то не так. Муж Коля говорит: «у тебя щука, тяни». И я тяну, кое-как вытянула на 3 килограмма примерно. Вытащили, закидываю опять. Опять рыба, да еще больше вытянула. Смотрю, все рыбаки к нам подтягиваются на лодках. Опять у меня клюет. Вытащила кое-как, в конце у меня была истерика. Руки тряслись, щука была уже на 5 килограмм. Вот так я оттачивала навыки. Другой раз на Ангаре, на заливе, мы с Тони решили прокатиться на лодке, ну и закидывали спиннинг. Рыбачили, и вдруг у нее щука, а у нас даже сачка нет. Я схватила ведро, и она ловко завела рыбу. Я подхватила. Представляете, все получилось. Вот это кайф история.
0: Девчонки, молодцы какие. Вот так вот. Рыбалка на Ангаре.
1: Вообще, ну это просто какой-то удивный, удивительный мир.
0: Так, доброе утро. У меня папа заядлый рыбак. Все у него для этого есть. Он у меня только, чего он только не ловил. И щуку на 12 килограмм, и самов. А он у меня ведет профессиональный видеоблог на всех площадках. Там все желающие могут все подробно узнать.
1: Как называется? Рассказывай.
0: Всем хорошего дня. Виктория из Калуги. Так что, наш Саша, это папа Виктория из Калуги.
1: Да нет, шучу, разные, конечно. Папа.
0: Разные
1: Виктория,
0: папы.
1: Виктория, присылайте, как канал называется.
0: Блогов у всех достаточно.
1: Светлана нам пишет: а я росла в деревне, сбегала на рыбалку с дядей, мне тогда было лет 6-7, все чаще даже без него, но тогда и удочки были другие, палка, леска, поплавок, да, сейчас спиннинги, мормышки, херабуны.
0: Да. И или чего только это? Не,
1: чего
0: так оно и
1: есть. Нет.
0: Ладно, еще успеем немного почитать. Плюс 7-909-955-103-0. Неужели кто-то не успевает записывать, когда я читаю?
1: Надо сохранить телефон один раз и навсегда, и уже, чтобы наш номер был в горячих контактах.
0: Абсолютно точно.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Жека из Кургана коротенькое сообщение прислал. Здравствуйте, Марина и Артем. Самый большой улов – это карп. 300 кило. Хотя рыбачу лет с 11. Ну, в общем, да, Жека, вам есть еще куда расти. Вам есть еще к чему стремиться. У нас тут ребята по 18 килограммов карп вытаскивали. Но если, конечно, не привирают.
16: Так, пишет нам Ирина. Огромное количество сообщений. Здравствуйте. Присылает фотографии сверху таймень, ниже хариус. Сергей Владимирович Логинов из Красноярска наловил такой улов. Если... Так, Ангара, пожалуйста, расскажите, как мы наловили у хариуса. Там просто 2 ведра рыбы, еще 33 фотографии. Ну, пожалуйста, пишет нам Ирина, ну, расскажите.
15: Что,
16: мы
15: давайте.
16: Так хотим похвастаться. Хариус – это шикарная рыба, северная.
15: Хариус,
16: ну, хоть про Логинова Сережу расскажите. Ну, рассказали.
15: Логинов Сережа и хариус, вы лучшие. Дальше, следующее сообщение. Так, у меня дядя был рыбак, всегда в моем детстве возил меня с собой, иногда для прикрытия. Я все-таки верный товарищ, но все-таки рыбалка была для него все. Так вот, мне было лет 6. Когда благодаря ему я поймала щуку. Потом дядька говорил, что не меньше килограмм была щука, может, и преувеличил, но у него любимое место было, это какой-то канал, название не знаю, а тормовира часа 3. Обрыв 10 метров, все рыбаки закидывали рыболовные снасти, либо толстолобиков вытаскивали минимум на 10-15 килограмм. Самую большую рыбину дядя выловил без меня, привез поздно ночью. Я только помню, что тетя разделывала тушку топором. И это было килограммов 25 точно. Вот. А товарищи его вылавливали экземпляры и даже побольше. Вот. Всем прекрасных выходных. Елена из Королева.
16: Людмила нам пишет. Добрый вечер. Я из Иркутска.
15: А, вечер, да.
16: Всегда отдыхали в Таиланде. Это было так чудесно. В феврале или в марте из Сибири попасть в летний рай. Но 8 лет назад мы резко поменяли направление. Купили хорошую резиновую лодку и путешествовали по реке Лена от Киренска до Якутска. Я говорила мужу, все едут в Сочи, а он мне, ну в Сочи каждый может съездить, а мы же с тобой не все. В прошлом году на газике у нас дом на колесах, мы уехали из Иркутска до Якутска, потом до Магадана. Отправили автомобиль морем, а сами улетели во Владивосток. Там отдохнули, через 5 дней получили нашу машину и уехали домой в Иркутск. Почти месяц мы так пропутешествовали, это было очень здорово. Путешествуйте, ничего не бойтесь. Я так понимаю, Людмила еще хотела написать, что они все-таки рыбу тоже ловили, раз такие у них были путешествия активные. Но это прям круто, это даже...
15: Олег нам пишет, мой самый большой улов на сегодняшний день, это 23 килограмма плотвы за 2 дня зимой на Рыбинском водохранилище в 24-м году. И щука на 2,5 килограмма. Скромно, конечно, но думаю, я их обязательно побью, эти рекорды. Да, Олег, желаем вам сделать это в самое ближайшее время.
16: Дмитрий пишет, доброе утро, дорогие мои. Самый большой улов — это карп 10-килограммовый. Был в 95-м году прошлого столетия в Ростовской области на камышовую удочку. Камыш, естественно, сломался, но я успел схватиться за леску. Долго он меня мучил, но в этой схватке я вышел победителем. А бывало, что и с платной приезжал без рыбы. Зато на камыш поймал.
15: Не я вышел победителем, но молодец.
16: Артем, это называется Т-9,
15: красиво,
16: я его умею,
15: Марин,
16: как бы
15: это было
16: исправлять.
15: Красиво, да. Здравствуйте, Марина и Артем. Как-то в Турции мы брали экскурсию, куда входила, в частности, ловля форель. Не успела закинуть удочку, как попалась довольно большая рыба, примерно, ну, 30 сантиметров. Это был единственный большой улов, а так к рыбалке равнодушно, пишет нам Ирина из Кирова.
16: Как можно быть равнодушной к рыбалке? Все равно появляется этот азарт. Меня, да, например, вот когда я вижу, что рядом кто-то поймал,
15: раз.
16: Меня начинает прям бесить. Я думаю, все могут, а я еще хуже всех.
15: Нужно один раз что-то вытащить из воды. Вот это вот ощущение, вот эта схватка
16: и
15: с рыбой.
16: И это не охлажденная пенная. Это мы про рыбу сейчас говорим.
15: Один раз вытащить рыбу из воды, вот в этой схватке ее победить, и уже вот этот адреналин, эти чувства, этот азарт, он потом будет в тебе присутствовать, мне кажется, уже постоянно. Его уже не вытравить ничем.
16: Это да. Вячеслав пишет, а вот у меня самая большая рыба была, это карась грамм на 300. Не, ну а что, удочка, речка, карасиков наловила нормально. Мы же трактористы. Поэтому 300 грамм, да. Карасик.
15: Доброе утро, рыбалка. Это мое еще в детстве дед будил в 4 утра и отправлялись. И лето, комары. Но романтика. А муж тоже рыбак попался, даже удочку маленькую таскали с собой. Очень нравилась мне рыбалка на карпа. Она в основном ночная. Завел спиннинги и сиди, жди, когда клюнет. Попадались и крупные экземпляры. Пишет нам Оксана из Екатеринбурга. Мы, к сожалению, не успеем,
16: да,
15: прочитать.
16: Да, сообщений оказалось слишком много.
15: Давайте,
16: слишком вы активно ловите,
15: давайте,
16: рыбу.
15: Давайте так, в следующем часе сделаем классный час, да?
16: Да, все-таки давайте.
15: Праздники.
16: Привет и поздравления с,
15: да,
16: праздниками и ваши планы на
15: обязательно
16: выходные.
15: Обязательно напишите, да. И мы еще сделаем розыгрыш для вас в следующем часе.
16: Гонки? Сами
15: гонки
16: себя не
15: будут.
16: Разыграют.
15: Вообще супер. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, пятница на календаре, 8 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня важно правильно расставить приоритеты. Ваши поступки могут вызывать недопонимание у окружающих, и это может стать следствием конфликтов. Для вдохновения слушайте песню «Лети» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и даже хороших известий. Не исключены перемены к лучшему. А ваша песня сегодня «Лето в садоводстве» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу эмоций. Ваша песня «Непрощенная» Евгения Кемеровского.
2: Раки, судьба будет испытывать вас сегодня на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. А для хорошего настроения послушайте песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки окажутся удачными. Особенно бытовую технику сегодня надо брать. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. А, возможно, есть доля правды в критике, которая сегодня будет поступать в ваш адрес. А ваша песня сегодня «Леди Ди» Елены Ваенге.
1: Весы, пора сбавить обороты. Сегодня активность и инициатива могут только навредить. Советы в песне «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, вас ждут сегодня встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями. А ваша песня в этот день «Скажи, Калина, рады рай».
1: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Они помогут найти вам выход из затруднительной ситуации. Настроение дня в песне «Дядя Паша» Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана в эту пятницу и старайтесь от него не отступать. Интуиция сегодня плохой советчик. Руководствуйтесь здравым смыслом и послушайте в эту пятницу песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как рассудительность и благоразумие помогут избежать проблем. Мне кажется, так каждый день бывает у всех. А ваша песня «По капельке» Валерий Курасов.
2: Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков. Все у вас получится и без них. А гороскоп призывает верить только в свои силы и ни на кого не рассчитывать. А ваша песня «Мышка» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за атак украинских беспилотников. Речь идет об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Сочи и других городов. Об этом сообщает Министерство транспорта. Утром дроны атаковали здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Персонал находится в безопасности, никто не пострадал, идет проверка работоспособности оборудования. Накануне из-за ограничений полета в аэропортах России многие авиарейсы задерживались на вылет на несколько часов и больше. В некоторых случаях опоздания достигали почти суток. Искусственный интеллект может заменить второго пилота в самолете. Над этим сейчас работает Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, заявил РИА Новости один из главных специалистов института Андрей Попов. По его словам, в частности, прорабатываются алгоритмы действий на случай возникновения проблем со здоровьем у командира судна. Отмечается, что фактически уже сегодня экипаж гражданского лайнера может включаться в ручное управление самолетом только на этапах взлета и посадки или выполнять все операции в автомате. Большинство остальных функций могут быть автоматизированы, их может выполнять ИИ. Москвичам накануне 9 мая посоветовали выезжать за город до 13 часов или после 9 вечера. С рекомендацией выступила пресс-служба столичного департамента транспорта. Сегодня, 8 мая, рабочий день будет коротким. Вечерний разъезд начнется около 16 часов. Кроме того, во второй половине дня возможен дождь. Добавлю, работа транспорта, парковок и движение на улице города изменятся 9 мая. В частности, с 5 утра и до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы. Ограничения затронут Тверскую, Маховую, Большую Никитскую улицы, а также улицу Петровку. Для проезда закроют несколько набережных: Гончарную, Садовническую, Москворецкую, Кремлевскую и другие. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Классный час». Пишите в Макс и другие мессенджеры, чем планируете заняться в предстоящие праздники. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Час. Утреннее шоу в формате 2D.

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: 10 часов 6 минут в столице, с вами утреннее шоу в формате 2D. Это классный час. Почему, спросите нас вы? Да потому что давно не было. Во-первых, давно не было.
2: Во-вторых, впереди 3 выходных.
1: Да, и огромное количество поводов передать приветы и поздравления своим друзьям, близким, знакомым, начальникам, подчиненным, абсолютно неважно, коллегам. Сделайте это в течение ближайшего часа, и будете счастливы и вы, и те, кто ваши приветы услышит. Плюс 7 909 95 103 и 0. Работает мессенджер Макс.
2: Хватит нам свою рыбу присылать, уже и так есть захотелось.
1: Ксюша, рыба, Марина сыта вашей рыбой по горло.
2: Нет.
1: Можно ли так сказать? Не знаю.
2: Все и дело, что рыбки хочется. Хотелось бы рыбки съесть, Артем.
1: Да не продолжай, пожалуйста, Марина, потому что, да, я понимаю, три выходных дня.
2: Я не собиралась продолжать вообще. Я такие поговорки не понимаю.
1: Да, не понимаю, но использую такие поговорки. Так, привет, шансон.
2: А Евгений-то какой красивый у нас рыбак, Евгений. В погонах рыбу ловит и специальной шляпе.
1: Подожди, Евгений-то, который с искусственным интеллектом сделанный аватар?
2: Да, который типа качок.
1: Но... А, Евгений, смотри, а зачем вам вот эта аватарка?
2: Я если... говорю, какой вы красивый, если... и он пишет, не смущайте меня.
1: Если вы и без искусственного интеллекта хорошо
2: выглядите.
1: Может,
2: это просто много лет назад хорошо выглядело без искусственного интеллекта,
1: кстати,
2: а сейчас
1: да.
2: Нужна доработка. Короче, мы ждем ваши привет и поздравления. Чем займетесь в ближайшие 3 праздничных дня? Нам все это очень интересно. Рассказывайте. Артем вот собрался в Липецкую область, а там погода портится. Разгоните-ка там тучи и дождь, ему копать, картошку сажать и все такое.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.

0: «Классный час». Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну что ж, это «Классный час» на радио «Шансон». Ваши приветы, поздравления, планы на предстоящие выходные, праздничные дни вы можете нам смело рассказывать. Мы вас не сглазим. Тьфу-тьфу-тьфу. Это точно, да?
2: По дереву постучи.
1: Правильно.
2: По деревяшке.
1: Постучал.
2: Кто там?
1: Постучал. Сиди, я сам
2: уже
1: открою.
2: Уже много сообщений нам пришло, поэтому давайте их уже зачитывать, Артем.
1: У меня в планах все-таки 3 дня попробовать отдохнуть. С коллегами на природу съездить, сходить в местный дом культуры на концерт. Детские творческие коллективы будут отдыхать и отдыхать или выступать. Наверное, все-таки выступать. И сделать генеральную уборку квартиры. Это лишь планы. Ну, наверное, они сбудутся, Газарес. Почему нет? Почему нет?
2: Олег нам пишет. Здравствуйте, самое лучшее радио. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы и передать большой привет девочкам с упаковки, которые великодушно согласились послушать мое любимое радио «Шансон» вместо «Не пойми чего». А именно передает Олег из Питера привет Анастасиям двум и Кристине. Девчонки, молодцы. Видите, Олег вас приучает к правильным радиостанциям.
1: Да, во всяком случае, здесь правильное утреннее шоу. Обратите внимание, с 7 до 11 каждый будний день. Нашей...
2: Голос сексуальный.
1: В смысле?
2: Прям
1: да,
2: такой, знаешь, пониженный.
1: Ой, Марина, я обычно стараюсь этого не делать.
2: Да, то от Олега по шапке получится. Зачем? На его подружке.
1: Конечно, конечно.
2: Пишет
1: ниже
2: нам.
1: Голос, бред какой.
2: Ну ты уже так занизился, как басишь, как приора.
1: Как приора?
2: Ну, заниженные, они же так делают. Врум, врум, врум.
1: В нашей команде есть Вячеслав из Южных Курил, который занимается промыслом рыбы на собственной шхуне. Сейчас он в море. И вчера он просил передать привет и поздравления для Сани Колчевского, позывной «Сириец», поздравить его с днем рождения, пожелать ему здоровья и чистого неба от Вячеслава Быкова. Это наш Вячеслав Быков?
2: Подожди, это, по-моему, вообще от Маруси, но она передает привет от Вячеслава, который вот из Южных Курил.
1: Просто я знаю другого Вячеслава Быкова. Ну ладно. Слишком много Вячеслава Быковых.
2: Которые королевы выбирают королей?
1: Да.
2: Алена нам пишет. Любимый Мариночка, Артем, поздравьте, пожалуйста, всех любителей и ценителей шансона с Днем Победы. Мы завтра собираемся с родственниками, нас 18 человек, будем отмечать праздник. Алена из Ростова-на-Дону.
1: Так, Александр Анатольевич пишет, что завтра работаю вечером на дачу. 10 и 11 у него будут выходные. Будем заниматься мы посадкой картофеля. Вечером банька, шашлык и любимое радио. Да, только у меня погода может все испортить.
2: А картошку будешь сажать?
1: Нет, картошку не буду сажать, но что-то там выкопать надо.
2: Собрался?
1: Мама попросила что-то покопать. Приезжай, говорит, покопай что-то.
2: И ты такой, хоть бы дождь, хоть бы дождь.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: моей карете. Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну что, Марин, давай с тобой не будем забывать о том, что есть у нас классный концерт, на который мы всех готовы пригласить. И этот классный концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств.
2: Поэтому этот концерт совсем не нарушит ваши планы на праздники, потому что он после праздников. Живой звук, звезды эстрады и шансона, много приглашенных гостей. Уже будут и полюбившиеся хиты, и новые песни. Конечно же, речь идет о концерте Аллы Рид, участница популярных вокальных шоу «Голоса. Три аккорда». Дважды лауреат премии «Шансон года» представит свою новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств.
1: Ну и давай я расскажу, кто из артистов. Да, будут Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, конечно же, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие. Ну а вся эта информация для лиц старше 12 лет.
2: Ну а мы переходим, возвращаемся к вашим сообщениям. Юрик пишет: завтра традиционно еду к Большому театру, буду петь с народом. Так, еще нам пишет Юлия: добрый день, дорогой радио Шансон. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Хочу передать привет своей семье Гончар из Москвы, своим дочкам Карине и Анастасии, любимому мужу Виктору. Очень жаль, что все майские праздники мы с мужем будем работать. А также хочу передать привет в Новосибирск своим сестрам Ирине и Татьяне, а также маме Галине Николаевне. Мы очень скучаем. И, в общем, Юля просит душевную песню, а у нас других песен не бывает.
1: Душевная песня Михаила Круга уже заряжена. Так, привет всем, кто слушает замечательное радио Шансон. У меня будет целых 3 выходных, если учесть, что график сутки через сутки. Хочу пожелать всем мирного неба, замечательной погоды и, главное, успеть на отдыхаться. Ваш постоянный слушатель из Липецка Екатерина.

0: женщина, но скорее слушательница все-таки из Липецка Екатерина. Но там Екатерина погода-то портится на самом деле.
1: Завтра
0: портится,
1: нормально.
0: Завтра портится, а послезавтра еще больше будет портиться. Я не знаю, что я там
1: у
0: буду.
1: У природы нет плохой погоды.
0: Что там я еду копать, я не понимаю.
1: Будешь шашлык готовить?
0: Да.
1: Дождь этому не помеха, может на рыбалку вообще пойдешь.
0: Ну, один я не хожу.
1: Мы сейчас найдем себе компанию. Дорогие друзья, кто завтра свободен в Липецке? Заберите Артема на рыбалку. Валентина пишет, а мы едем на праздники в Воронеж и только что проехали вашу любимую, я так думаю, Липецкую область. С праздником всех пишут.
0: Да, не надо думать. Мы знаем, что Липецкая область граничит с Воронежской. Так, хочу поздравить вас и ваших слушателей с наступающим Днем Победы. Желаю классно провести праздничные выходные. А меня ждет компания грядки под гладиолус. Было это?
1: Под не, гладиолус. Было под Наталья. Гладиолусы еще.
0: Наталья будет грядки копать под гладиолусы, поэтому какая бы ни была погода, а героическая работа мне обеспечена. С любовью, ваша Наташа.
1: Ефросинья нам пишет, а мы завтра будем забирать дочь Марину из Казани на дачу к нам. Она у нас главный консультант по растениям и посадкам. Вечером они с отцом, конечно, пойдут на рыбалку. У нас здесь и пруд в 15 минутах ходьбы, и речка маленькая с головлями. Ну и Кама тоже недалеко. Всех с наступающим праздником.
0: Добрый день, радио Шансон. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать всем своим коллегам, всем, кто работает в Твери, в фирме АВМ и слушает радио Шансон. Удачной работы и особый привет моему осетинскому другу Артуру. Так, ладно, сейчас что мы с тобой должны сделать? Мы должны рассказать про какие-то спортивные гоночные мероприятия, которые планируются в ближайшие дни в Москве. И по возможности разыграть два билета на это.
1: Самое главное
0: действие.
1: Автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на террасе Moscow Race выступит 200 автомобилей в различных классах, включая суперкары. Там будут и Lamborghini, и Mercedes. Это называется SPM RSKG, российская серия кольцевых гонок, которые в следующие выходные пройдут под Волоколамском. У нас есть два билета, поэтому тот человек, который нам в эфир дозвонится, правильно ответит на
0: седьмым. Да.
1: А еще на вопрос уже ответить надо.
0: Серьезно?
1: Вообще-то
0: я
1: да.
0: Я думал, просто дозвониться. Что-то, Марина, ты усложняешь какие-то вопросы.
1: Ну, не знаю,
0: вопросы.
1: Я подумала, вчера был день радио, вчера было легко, сегодня уже не день радио.
0: Сегодня
1: будет с вопросами.
0: Сегодня тоже предпраздничный день, мне кажется.
1: 495-223-5550. Звоните нам в эфир, может быть, я буду подсказывать.
0: В общем, какие-то вопросы вам готовит Марина. Это ужасно, дорогие друзья. Я думал, просто раздадим. Ну, ладно, будут вопросы. Ну, а пока для всех, кто будет участвовать в гонках, для всех, кто будет болеть за спортсменов, за гонщиков, и для всех, кто просто за рулем, поет Михаил Круг. Хотели душевную песню? Вот, пожалуйста, получите, распишите.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
7: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
8: Завтра. Весь день. На Пятом канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.
3: 10:40, время московское, дорогие друзья. Это классный час на «Радио Шансон». Артем Демин и Марина Дымова, мы здесь. И мы хотели бы сейчас объявить в нашем классном часе утренний прогрев. Так можно сделать?
4: Конечно.
3: Тем более, что на кону у нас два билета на супергонки.
4: Российская серия кольцевых гонок СПМ РСКГ. И у нас два билета на следующие выходные пройдут эти гонки. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. Там еще будет и экскурсия. Можно пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями.
3: Это в общем, какое число еще раз напомню?
4: Получается 16 и 17 мая.
3: Следующие 16 и 17 мая.
4: Это все пройдет под Волоколамском, Московская область, или это ближе. Ближайшее Подмосковье. Дозвонился нам Юрий.
3: Да причем... подожди, еще мы не сделали.
4: А, ну давай сделаем.
2: Утренний прогрев на радио Шансон.
4: А вы представляете, вот какой будет звук именно на этих гонках? Да. Потому что там-то машины издают такие...
3: Надо брать с собой наушники или беруши, года... если вы вот это у вас...
4: А мне кажется, это звук мужчин, он должен как-то...
3: А женщина? А дети?
4: Женщины, дети, да, дети, дети обычно более громкие звуки издают. Так, итак, смотрите, нам дозвонился Юрий, он говорит, я вообще-то из Энгельса, но я и хотел испытать удачу, и я говорю, а как же мы вас хотим пригласить на гонки, если вы выиграете? Он говорит, есть друзья в Москве, кому бы хотел бы подарить билеты. Так что, ну еще сначала их выиграть надо. Итак, Юрий, вы с нами?
5: Да, я, конечно, с вами.
3: Давайте, Юрий.
5: Алло.
4: Да, мы вас слышим. Все отлично. Юрий, а вы нас слышите? Вопрос будет такой. Смотрите, да, первые конечно. В мире автомобильные гонки прошли в 1894 году во Франции по маршруту Париж-Руан. И самое, что интересное, дистанция составляла тогда 126 километров. И, внимание, что это 1894 год. Итак, вопрос такой. За сколько часов участники должны были преодолеть этот маршрут длиной в 126 километров? У нас есть три варианта. А это 6 часов, 12 часов или 14 часов. В идеале. За сколько?
5: Давайте возьмем в идеале золотую середину. Возьмем 12 часов.
4: Вы не будете сомневаться?
5: Скажу честно, я не знаю. Будем дальше испытывать удачу. Я думаю, 12 часов.
3: 12 часов.
4: Это правильный ответ.
3: К сожалению, для тех, кто хотел сохранить билеты.
4: Вам достается два билета на трассе скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, невероятными схватками на трассе. Российская серия кольцевых гонок СПМ РСКГ.
3: Вот, это был, дорогие друзья, утренний прогрев.
2: Утренний прогрев на радио Шансон.
3: Вот, мы продолжаем наш классный час, потому что привет и поздравления.
4: Сообщений, как много у нас оказалось.
3: Да, продолжают поступать. Так, что у нас здесь? Здравствуйте, с наступающим праздником. Спасибо. Хочу передать привет своему любимому мужу Зимарину Андрею и пожелать ему силы, терпения. Он у меня самый лучший. Рекламирует своего мужа жена Свет.
4: Надежда пишет, а я хочу поздравить всех с праздником Великой Победы. Этот праздник на века, и нельзя просто взять и забыть, какой ценой, какими жертвами завоевывалась эта победа. Планы самые обычные, рабочие. Обязательно буду смотреть матч «Локомотив», «Акбарс» и болеть за «Лока». Желаю им победы и выиграть кубок Гагарина, пишет Надежда.
3: Ну что ж, ребята из Казани сейчас, конечно, с этим не согласятся, но ничего страшного. Утро. На все праздники я еду в деревню к родителям в Нижегородскую область. Пойдем с сыном на рыбалку, сходим в баню, ну и просто отдохнем от городской суеты. Всех слушателей с праздником. Это от Александра из Ногинска.
4: Туся пишет, планов особо нет на эти три дня, но куда-то обязательно нужно будет выбраться, ведь празднование 9 мая это святое. Всех с наступающим Днем Победы.
3: Казихан будет работать. Пишет, что сегодня и 10-го буду приводить в порядок город Москва, потому что я занимаюсь клинингом. Ну что ж, Казихан, спасибо огромное за вашу важную и очень нужную для нашего города работу.
4: На связи Карабанова Леночка, пишет вам постоянная слушательница. Хочу передать большой привет всему коллективу радио Шансон, а также привет в Туму мамочке Галине, соседям Разореновым и в Сапожок семье Добычиных в Рязань, сестренке Марии Барановой, Дмитрию. Всем желаю здоровья, любви, позитива и всего самого наилучшего от Леночки Карабановой.
3: Так, замечательно. Юрий пишет, что он из Липецка. Завтра он едет на дачу в село Донское Задонского округа. Рядом с дачей в 50 метрах протекает красивая река Дон, в которой любит купаться красивая девушка Марина Дымова.
4: А сезон-то уже, ты думаешь, открыт?
3: Не знаю.
4: Мне кажется, рановато пока.
3: Спроси у Юрия. Юрий, вы можете как градусник сейчас сработать для Марины? Пощупай там водичку.
4: Ну, хотя ты знаешь, когда я была на 1 майске на Белом море, 2 мая, там было так тепло в Северодвинске, что я прям, ну, по щиколотку зашла в воду.
3: По щиколотку? Это просто щи ты поела, и тебе захотелось по щиколотку зайти в воду. Так, Никита, что тут делает у нас Никита?
4: Привет для дедушки Вячеслава и бабушки Светланы, они в деревне возводят дом мечты, а ваше радио служит им строй-саундтреком.
3: Ух ты,
4: пусть
3: прикольно.
4: Песня поднимает им настроение еще выше, чем крыша будущего дома. Сейчас делают уже роскошный забор, прям под дождем, не жалея себя.
3: Слушай, да.
4: Никита, роскошный внук, смотри, какие словесные обороты.
3: Никита, вы нам что-то редко пишете, давайте почаще нам пишите.
4: Так, это дедушка Вячеслав и бабушка Светлана, разберитесь с внуком, чтобы писал чаще.
3: Да, так, город Мариинск с наступающим Днем Победы, поздравляю. Это Володя Салимов.
4: Молдова на связи, пишет наша слушательница. Передайте привет рыбнице и поздравьте всех с Днем Победы. От всей души поздравляем. Ну и уже, наверное, пришло время нам с вами попрощаться.
3: Пришло,
4: друзья,
3: время, Марин. Да.
4: Артем еще завтра будет с вами. Правильно? Ты с утра завтра?
3: Нет.
4: Нет,
3: попозже.
4: Попозже? Ну, в общем, Артем завтра с вами, поэтому я не переживаю, что ваши приветы и поздравления он завтра еще зачитает, все передаст.
3: С 12 часов, да.
4: Всех поздравляем с наступающим Днем Победы.
3: Всем отличного настроения, дорогие друзья. Спасибо за то, что слушаете радио Шансон, за то, что слушаете и любите утреннее шоу в формате 2D. С вами были Марина Дымова
4: и Артем Демин. Артем вернется завтра, а я во вторник. Всем пока.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дорожные указатели «Волгоград» временно меняют на «Сталинград» на основных въездах в город в преддверии Дня Победы. 10 мая дорожные службы произведут обратную замену, сообщили в пресс-службе мэрии. Имя «Сталинград» решением городской думы возвращают Волгограду 9 раз в году. Это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Впервые указатели поменяли 19 ноября 2022 года, в день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. В Москве заработал цифровой контроль за курьерами. Они теперь обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. А скорость их передвижения на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах и мопедах регулируется автоматически. Максимальная скорость 25 км в час, сообщили Интерфаксу в пресс-службе департамента транспорта. Там отметили, что проигнорировать медленную зону станет технически невозможно. База данных теперь обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно назначать штрафы или блокировать аккаунт. Каждый четвертый россиянин планирует начать изучение иностранного языка перед летним отпуском. 7% опрошенных уже начали учить язык, 18% приступят к учебе в ближайшее время, сообщает Лента.ру. При этом половина респондентов заявили, что для летнего отпуска иностранный язык им не нужен. 16% рассчитывают на помощь партнера или друзей, а 7% уверены в своих знаниях и не видят необходимости в дополнительной подготовке. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Удивительная, непредсказуемая и всеобъемлющая жизнь, которая по факту в масштабах Вселенной является мигом, даже вообще неосязаемым и неощущаемым. Представьте только себе, сколько по земным меркам солнечный свет вот той самой далекой звезды, которую вы выбрали на небосводе, движется. О, много-много, долго-долго. Астрономия вам в помощь. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах душевного радио. Всем желаю здравствуйте.

0: рука, держит еще стакан на руках.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина.

Любой творческий человек прекрасно знает, что произведение лучше еще не написано. Ведь совершенству нет предела. И мы все равно к этому горизонту недостижимому стремимся. Так, давайте же делать это, иначе не будет никакого прогресса. Музыки много, шансов на землю.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так: «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад, а мы, его мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята». Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента такие списки. Вот что говорил сам Обухов.
2: Я думаю, что этот кандидат и на этот список КПРФ, который мы передадим депутатам в Европейском парламенте, будет довольно обширный, к сожалению. Но пример подан, и мы готовы использовать эту технологию, которую используют западные демократии для восстановления и торжества правосудия, в том числе Российской Федерации.
1: Пример, о котором вспомнил Обухов, подал ему американский миллиардер Браудер. Тот самый, что продавил на Западе антироссийские санкции, так называемый список Магнитского. И это тот самый Браудер, который с помощью офшорных схем вывел из России деньги и акции на 1,5 миллиарда долларов. С таких парней коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
3: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
1: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка вы знаете, что одним из самых популярных кроссоверов в России является Geely Manjaro, который теперь мы знаем как «Волга К50». На родине автомобилей в Китае представили гибридную версию вседорожника, а значит, что отечественный аналог тоже когда-то может стать современным гибридом. По дизайну электрифицированная версия особых отличий не имеет, разве что на себя обращают внимание аэродинамические колпаки на колесных дисках. Главное отличие, конечно же, под капотом. Гибридная установка базируется на 1,5-литровом турбомоторе и, увы, будет доступна только с передним приводом. Совокупная мощность агрегатов не называется. Но известно, что с места до первой сотни такой Manjaro разгоняется за 8,5 секунд. А расход топлива составляет всего 4,5 литра бензина на 100 километров пути. На домашнем рынке кроссовер оценен в диапазоне от 1 миллиона 600 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Если он когда-то станет новой модификацией «Волги К50», то его стоимость, скорее всего, приблизится к отметке в 4 миллиона рублей. Это самая популярная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Песни Великой Победы.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай,

0: пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.
1: Песни, звучащие всегда очень актуальны, трогательны, ведь не найти ту семью, которой не коснулась бы та самая Великая Отечественная война на территории нашей необъятной родины. Совсем скоро главный праздник страны и на волнах радио «Шансон» тоже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Будь у нас прекрасен, потому что то самое далеко мы приближаем ежедневно своими стараниями, своими трудами. Господа хорошие, Алексей Петрухин и Партизан ФМ на волнах радио Шансон. Ну а для того, чтобы стать настоящей легендой, должно пройти определенное время и получить признание слушателя. Ведь душевный разговор — это самое важное посредством музыки. Михаил Танич это знал и поэтому создал хиты и легендарную группу «Лесоповал», которую вы сможете лично услышать, увидеть уже 16 мая в столичном Академ-джаз-клубе. Песни вам все знакомые, они в ДНК, мне кажется, нашу вшиты. 16 мая, напомню, для лиц старше 18 лет концерт этот пройдет. Так что давайте, встречаемся. Так, в Москве.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянск. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8-800-2019-117 и на сайте контакт63.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте.
1: В Самаре подвели промежуточные итоги приема заявок на городской конкурс «Лучшее предприятие». Как сообщил глава города Иван Носков, интерес к участию проявили 26 организаций, представляющих различные отрасли промышленности. По результатам проверки документов к участию допущены 24 компании. Два предприятия не прошли отбор, так как зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации, что противоречит правилам городского конкурса. Самая высокая конкуренция наметилась в машиностроительном секторе. Здесь за лидерство борются 5 крупных игроков. Отмечается, что ряд компаний претендует на победу сразу в нескольких номинациях, совмещая работу в сфере машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Имена победителей станут известны в ближайшее время. Администрация Самары сообщает об усилении работы общественного транспорта в День Победы. После завершения артиллерийского салюта будет задействован дополнительный подвижной состав. Автобусы маршрутов номер 5D, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 67, 75 и 91 сосредоточатся на улице Куйбышева, участок Льва Толстого, Красноармейская. Трамваи маршрутов номер 1, 3, 5, 13, 20 и 22 проследуют по актуальным схемам движения. Метро будет работать до полуночи. Горожанам напоминают о временных ограничениях движения в историческом центре и просят заранее планировать поездки. Публичное надругательство над Георгиевской лентой в России может обернуться лишением свободы на срок до 5 лет. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал адвокат Андрей Олешкин. По его словам, закон предусматривает как крупные денежные взыскания, так и принудительные работы за умышленное оскорбление символа воинской славы. К этому часу все. Хорошего дня. Любовь Климова, радио «Шансон».
2: И о станциях, архитектурное оформление которых посвящено победе. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: я в крошечном греюсь в тепле.
1: Посмотришь в глаза, в которых огонек вот бесится, да, прыгает. Крошка, скажешь, и все. Дальше словарный запас будет закончен. Зашли с козырей. Начальный нового музыкального часа. Александр Новиков, Иван Кучин эстафету принимает. Далее Владимир Ждамиров.
0: Прощайте, чужие края. Прощайте, друзья.

0: реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрикс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрикс» по совету друга.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В лучших традициях шансон по-русски Владимир Ждамиров. Купола колокола. Может же, может тронуть душу. Не только музыкой, но и содержанием. Именно поэтому мы вместе.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

последние патроны вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Идем мы своей дорогой куда-то, определенный маршрут выбираем. А что? Просто так будем идти грустить, что ли? Нет, ничего подобного. Евгений Григорьев, кстати, буквально вчера повеселил свои публикации. Сфотографировался он на фоне такого веселенького автобусика ретро-стиля старенького. Говорит, как вам расцветочка? Вот купил автобус для поездок на гастроли. Ну, понятное дело, что юмор нам помогает справляться с трудностями, так же, как и шансон. Поэтому идем бок о бок.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Трудно сказать себе «нельзя», если безумно хочется. А может быть, надо немедленно? Ну, например, лето еще не пришло, а уже будем планировать его продлить. Потому что всех приглашаем принять участие в нашем морском фестивале «Бар Шансон». Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев. Их мы слышали в этом музыкальном часе. А еще там, на Средиземноморском побережье, будут Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Сергей Куренков, Михаил Шуфутинский и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 13 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Участники СВО снова пройдут на параде Победы 9 мая по Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны. Ранее в ведомстве заявили, что парад в столице пройдет без военной техники. Кроме того, в нем не будут участвовать суворовцы, нахимовцы и кадеты. Накануне Кремль обнародовал перечень лидеров иностранных государств, прибывающих в Москву к Дню Победы. В нем значатся президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, председатель правительства Словакии, президент Южной Осетии и президент Республики Сербской. Полеты в аэропорты Юга России предварительно остановлены до 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается, что документ о приостановке может быть пересмотрен в сторону сокращения срока. Согласно последним данным, рейсы не принимают и не отправляют аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Причиной стало попадание украинских дронов в здание аэронавигации в Ростове. На Дону. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. Это будет юбилейная 20-я акция. Она объединит 170 площадок, среди которых музеи-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей имени Пушкина, ВДНХ и многие другие, сообщила заммэра Наталья Сергунина. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам, а в Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров из частной коллекции. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Спросив барышню о том, что же тебе подарить или чем удивить, услышав ответ, да ничего не надо. И если вы ее послушаете, ох, сочувствую я вам. Потому что женское окончательное может быть, это как раз то самое, о чем речь и идет. Елена Ваенга в начале нового музыкального часа. С вами я, Денис Денис, вы на волнах радио «Шансон». Всем прекрасного дня в нашей компании.
1: Песни нашей победы.
2: Теплый ветер дует.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кузьмин.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Хорошо, хорошо, отлети, моя душа, по волнам радио Шансон. Увлекательное, скажу я вам, это действо и путешествие. Вы со мной?

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

А вы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

росла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Абсолютно верно. Группа «Сентябрь» сказала: «Вокруг цветут цветы, если чувствуешь, что кому-то нужен ты». Кстати, сегодня день сирени, день белого лотоса и день ирисов. Так что дарите цветы себе, окружающим. Пусть все будет прекрасно.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

в пятницу, время точно не тянется. Еще чуть-чуть, совсем немного, программа по заявкам, затем хит-парад по итогам минувшей недели, потом чуть-чуть, опять программа по заявкам. А, вы что, я чуть не пропустил еще сегодня «Живая струна» и «Эх, разгуляй». Ой, сколько всего надо успеть. Так, послушаем Михаила Задорина, и точно все получится.

0: Реклама.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле по случаю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится традиционный торжественный прием, на котором будут присутствовать главы зарубежных государств. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что ряд зарубежных лидеров сами выразили желание посетить Москву 9 мая. В этом году колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, Нахимовского училищ и кадетских корпусов не будут участвовать в параде победы. В пресс-службе Минобороны объяснили это решение текущей оперативной обстановкой. В воздушной части парада над Красной площадью пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 открасят небо в цвета российского флага. Росавиация выпустила извещение о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая. Однако, как сообщило ведомство, этот срок может быть пересмотрен в сторону сокращения. Ранее в Минтранспорте пообещали, что полеты самолетов на юг России частично возобновят с сокращенной частотой. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Глава ведомства Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД организовать доставку пассажиров отмененных рейсов в точки назначения на поездах. Я напомню, 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинских дронов. В Госдуме сообщили, что пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых послаблений. Например, они имеют право полностью освободить от уплаты одну квартиру или комнату, один жилой дом, один гараж или машины место. Также льгота распространяется на творческие помещения и хозпостройки площадью до 50 квадратных метров, расположенные на садовых или дачных участках. Если в собственности находятся две квартиры, освобождение применяется только к одной из них. По земельному налогу пенсионерам положен вычет на 6 соток. В случае владения более крупным участком налог начисляется только на остаточную площадь. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 110.97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: пути.
1: Сложное решение признать, что все, окончен путь. Любовь Успенская, только что в начале нового музыкального часа. Господа хорошие, ну а сейчас песня, которая, мне кажется, в одночасье стала прямо-таки визитной карточкой этого артиста.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На самом деле можно постараться замедлить ощущение времени, а для этого требуется лишь посетить либо мероприятие, которое вам нравится, либо заниматься тем, что вы любите. Ну, хотя может и обратный процесс произойти. В общем, изменить само отношение и наше состояние в пространстве. Но для этого требуется. Ну, к примеру, мы приглашаем всех на сольный большой и новый концерт Аллы Рид, обладательницы премии «Шансон года». Кстати, и в «Голосе» она принимала участие, и в «Трех аккордах». Мегаконцерт прямо назревает 14 мая в Центре исполнительских искусств. Он состоится. Будет много гостей, множество дуэтов, интересных песен и вариаций новеньких песен, уже знакомых. Хотя это я лишь предполагаю, потому что готовится что-то грандиозное. Информация для лиц старше 12 лет. Все подробности найдете на официальных ресурсах Аллы.

0: Реклама.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

фирменный мелизм от Григория Лепс. Господа хорошие, близится время программы по заявкам, когда именно вы управляете и информативной, и музыкальной составляющей эфира. Действуйте, передавайте приветы, подписывайтесь, поздравляйте. Не забудьте. Это важные условия для того, чтобы сообщение было радиофицировано.

0: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
4: Я за Родину воюю, за Россию.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Господа хорошие, я, Денис Денисов, откланиваюсь, хоть еще и не майский вечер, но вернусь к вам обязательно. Завтра утром в День Победы. Всем чудесного завершения этой пятницы. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Когда?

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Росавиация отменила ограничения полетов на юг России. Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. По информации РИА Новости, работа 13 южных аэропортов была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. В Кремле разочарованы решением МОК сохранить ограничения для российских спортсменов. Однако Москва продолжит диалог с организацией и усилия по возвращению в олимпийскую семью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне МОК сообщил, что провел конструктивные контакты с Олимпийским комитетом России, однако пока не собирается восстанавливать его членство, которое было приостановлено в 2023 году. Ранее Владимир Путин заявил, что многие международные чиновники показали свою коррумпированность и политическую предвзятость, введя избирательные санкции против российских атлетов под предлогом осуждения действий России на Украине, при этом игнорируя множество других вооруженных конфликтов. 9 и 11 мая парковка в столице будет бесплатной. Как сообщает пресс-служба Дептранса, 10 мая парковки города будут работать по расписанию в воскресенье. Они станут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. Как сообщает портал Москва-24, 9 мая режим работы транспорта и схема движения на улицах столицы изменится. С 5 утра и до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре. В их числе Тверская, Маховая, Большая Никитская и Петровка. Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений движения, арендованных автомобилей и такси ограничат. Нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань стоит 10,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: А вот и прозвучали волшебные слова. Только для вас программа «По заявкам» на радио «Шансон», в студии Ольга Шатрова. Я вам говорю здравствуйте и приглашаю стать соавторами этой программы по номеру плюс 7 909 955 103 и 0. Да, обращайтесь через портал МАКС или же через по старинке СМС. Да, они работают, только не забывайте подписываться. Ну и давайте, не теряя ни одной минуты, начнем как раз передавать ваши приветы. Привет летит любимый тети Лени, она сейчас направляется домой с работы и точно слушает прекрасное радио «Шансон». Все прекрасно в этом сообщении. Жаль, что только автор решил остаться неузнанным, не подписался. Так, поздравляю всех, особенно всю страну нашу, с праздником 9 мая. Хочу передать привет Оксане, тигренку от Валеры. Это сообщение. Это Тверь на связи. Привет летит жене Иринке, свояченице Людмиле и моим лучшим друзьям Елене и Александру. Сидим на Волге, отдыхаем. Ребята, огромный вам привет. Жарим шашлык и слушаем песни радио «Шансон». Это Алексей, город Октябрьск и Самарской области. Ну что ж, еще раз повторю наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. Не забывайте подписываться.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
4: вас. У кого редкие профессии? Пишите. Да-да. Сегодня, кстати, ваш праздник. Праздник затачивальщиков гвоздей. Он так называется. Шуточный профессионально-фановый праздник, посвященный людям редких и странных профессий. Тем, кто доводит любое дело до идеала. Мне тоже хочется довести вот эту программу только для вас до идеала. А посему приглашаю вас к участию. +7 909 955 103 и 0. Это эфирный чат. Можно обращаться через портал Макс или же через СМС-ки. Итак, Марина поздравляет всех слушателей радио «Шансон» с наступающим Днем Победы. Но впору ей самой принимать поздравления, ведь она сегодняшняя именинница. Мариночка, желаю вам, чтобы ваша жизнь была наполнена светом, радостью и гармонией. Пусть все мечты ваши сбываются, а каждый день будет особенным. Следующая песня для вас.
5: Озера синие, как родины глаза.

0: Реклама. 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Выйду за околиц, сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

продолжаем улыбаться этому дню посредством программы «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Это дневной выпуск. Ну и давайте сразу приветом. Едем на выходные в усадьбу Коняхина. Поставьте для моего мужа Евгения, для всех слушателей песню «Для настроения». Всем прекрасных выходных. Это Наталья из Краснодара. Наташа, обязательно выполним вашу просьбу. Привет летит в деревню Жихарева Ленинской области Леночке Большовцевой. Моя Махонька, как я хочу к тебе прижаться и день и ночь с тобой в любви купаться и помнить ласки твоих рук и вкус прекрасных нежных губ твоих, моя любимая. Ой, как красиво. Сестренку Маслову, Гореликову, Светлану Витальевну, с днем рождения, побольше внуков, счастья в семье. Поздравляет это Татьяна, сестра из поселка Белоозерске. День своего рождения сегодня отмечает и друг нашей радиостанции Владимир Маркин. Весь коллектив, ну, конечно же, поздравляет. Пусть ваша жизнь будет как песня, полна радости, любви, а главное – счастья. Творческих вам успехов и исполнения всех-всех-всех заветных желаний. С днем рождения!

приветы зазвучат. Традиционный привет коллегам из 9-й бригады СПХ Калининская, мастеру Инне, бригадиру Елене, рабочим участок Галине, Юлии, Наталье, Юрию, Дмитрию, водителям Николаю и Аркадию. Этот привет от Александра Анатольевича из Санкт-Петербурга. Привет летит и сыну Кириллу Думнову. Сейчас с ним едем в деревню в Нижегородской области к родителям. Также хочу поздравить всех слушателей радио «Шансон» с праздником. Это Александр из Ногинска. А вот в Перми сейчас вечер, да, и по всем признакам добрый. Привет любимому мужу Леонтию, работаем в поте лица, открыли дачный сезон, впереди лучшее лето. Так, держим крестики, пальчики крестиком, чтобы это так и было. Спасибо, что ты рядом. Вместе мы перевернем не только землю, но и весь мир. Это обращение от Иришки к своему супругу Леонтию. Привет любимому мужу Игорю Никитину и поздравления с наступающим праздником Великой Победы. Спасибо дедам за нашу спокойную жизнь. Это от Танюши Евграфовой сообщение. Привет летит супруге Надюшке Кочетковой, которая сейчас лежит в больнице. Здоровья тебе, зайка. Это Жека из Кургана.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Мы продолжаем с наступающей победой всех, кто слушает любимое радио «Шансон». Едем к стоматологу. Привет в Староминскую. Скучаем по родным и друзьям. Это Лариса Валентиновна Ашбаева. Вы знаете, хочу сказать вам, Лариса, что разлуки всегда заканчивают встречи, так что просто нужно немножко потерпеть. Привет всем военным музыкантам, которые будут играть завтра на параде от Евгения Уса. Большой привет друзьям Александру и Елене, обожаемому мужу Алексею и любимой единственной сестренке Людмиле. Это Октябрьск, Самарская область. Увы, опять без подписи. Огромный привет любимой Яночке. Желаю скорейшего выздоровления. Это Николай. Ну и теперь все внимание на именинников сегодняшнего дня. Хотим поздравить Милу Шишкину с прошедшим профессиональным праздником 28 апреля. День скорой помощи был. Она водитель реанимации. А также 3 мая будет отмечать день своего рождения. Ой, нет. А также 3 мая, день рождения коллектива скорой помощи. Нет, что-то не понимаю. А, с прошедшим, в общем. Так, любимому папу, дедушке и мужа Александра Павловича Плешакова с днем рождения, с 72-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья и долгих лет дети, внуки и супруга.

привет любимейшему хомячку Алешечке Половинкину и моим родненьким деткам Игоряше и Викусечке Борисовым. И всем моим родным и близким огромный привет. Это Таня из Москвы. Ну а мы продолжаем.

немного времени у нас с вами в запасе, поэтому сразу все ваши приветы передам. Привет любимому мужу Славику Войнову с наилучшими пожеланиями Татьяны из города Волгограда. Всем всего самого наилучшего в эти весенние денечки. Привет любимым родным, супруге Оксане, дочери Елизавете, передает Василий из Санкт-Петербурга. Димуша, с признанием к Аленке, сильно люблю. Мы с тобой лучшие дети, у нас просто супер. Я люблю тебя, родная. Так, спросил я вас, какой профессии можете похвастаться в трудовой книжке, и вот наш постоянный слушатель Газарис ответил. Спасибо вам, вы такой многопрофильный, оказывается, человек. Спасибо, что со мной в диалоге. Всем отличных выходных желает Ирина и передает большой привет Виктору Минченко в Рязань. Скучаю и жду вечера под подписью «Твоя лапулечка». Привет Дмитрию из автосервиса. Он сделал мне Мерседес, пока я воевал. Он мне все сделал. От Игоря из Новогиреева огромное спасибо. Всем дачникам Саратова и поселка Жасминный большой и даже небольшой, а горячий привет. Дружно сажаем картофель и не ленимся. Привет мамочке. Это Петров. Медика в 85-й больнице, заведующего хирургического отделения Рогачева Мстислава Викторовича Ракова. Александр Вячеслав, с Днем Победы. Это Вера Николаевна.

0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Полеты на юг России, приостановленные сегодня утром, должны возобновиться, и до конца суток запланировано 217 рейсов по этим направлениям. Также, как сообщил Минтранс, сейчас в продаже представлено достаточное количество мест на поезда РЖД. В южном направлении прорабатывается вопрос привлечения автобусов для доставки пассажиров. Как сообщает Интерфакс, из-за попадания БПЛА в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Россияне могут получать пенсию в размере 9000 рублей, если они работают неофициально и самостоятельно не производят отчисления в пенсионный фонд. Как рассказал экономист Сергей Калашников, речь идет о людях, которые трудятся мастерами маникюра, курьерами, водителями такси, домохозяйками, блогерами и представителями малого бизнеса. По словам эксперта, представители этих профессий могут рассчитывать только на социальную пенсию, которая с 1 апреля текущего года составляет 9400 рублей. Максимальную пенсию могут получать госслужащие, военные и люди, имеющие всякие почетные звания, типа народного артиста, пояснил Калашников. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань 110,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

самому.

человек, который знает, ради чего или ради кого жить, способен преодолеть непреодолимое. Я очень надеюсь, что и у вас невозможное станет возможным, и вы сможете побывать в столице. Да, в середине мая на концерте группы «Лесоповал». 16 мая в столичном академ-джаз-клубе группа «Лесоповал» исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки». Вот эти песни звучали из каждой машины, в каждом дворе, узнаваемо с первых строк, потому что давно стали частью нашей жизни. Приглашаем вас услышать любимые песни вживую уже вот 16 мая для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Эти женщины, они по своей природе капризные, а мужчина должен помнить, что любой женский каприз – это изысканный приз. Но ключевое слово здесь – любовь. Только любящий готов на такие приключения. Евгений Григорьев на радио «Шансон». У этого трека есть визуальное воплощение, его можно увидеть с помощью видеотрансляции, так что заходите на наш сайт или же в мобильное приложение «Радио Шансон» и наслаждайтесь. А вот сейчас предлагаю окунуться в целый мир Алекса Лима.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
3: Агентство недвижимости «Ивановы и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните. 203 11 11.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

не слаще и не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: Автомобильные новости.
1: С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что европейский автомобильный рынок переживает самые тяжелые времена за всю историю своего существования. Добавить топливо в полыхающий костер решил президент США Дональд Трамп. На страничке в своей социальной сети он сообщил, что со следующей недели пошлины на ввозимые из Европы автомобили и грузовики поднимаются с 15 до 25%. Причиной всему стало несоблюдение Европейским Союзом условий полностью подготовленного торгового соглашения. Без сомнения, повышение пошлин сильно отразится на европейском автопроме. Так канцлер ФРГ Фридрих Мехмерц назвал новый шаг Дональда Трампа ударом. По предварительной оценке Кильского института мировой экономики, потери европейских производителей в результате введенных мер могут составить 30 миллиардов евро. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Из песни слов не выкинешь, а попытки были. Далее вашему вниманию песня «Пора в путь дорогу». Этот саундтрек был написан для фильма «Небесный тихоход». И вот после выхода фильма в прокат в далеком 46-м году песню запретили исполнять на концертах. А вот это произошло из-за строчки «Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и трижды плюнем через левое плечо». Цензоры посчитали, что суеверия оскорбляют строителей коммунизма. А нас этим не испугать, так что слушаем.
1: Песни нашей победы.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну что ж, сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей

Татьяна Куртукова только что на наших радиоволнах. А вы знали, что певица коллекционирует традиционные русские костюмы, многие из которых получает в подарок от поклонниц? Одному из таких сарафанов примерно 100 лет. Ну а продолжит эфир Стас Михайлов песней «Я знаю, ты гораздо».

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близком — это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе поездки, получение на aurora.ru/18+.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме призвали включить все российские банки в белые списки Минцифры. Это предоставит равные условия конкуренции, заявил РИА Новости депутат Анатолий Аксаков. Он обратился с предложением в Минцифры к премьеру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутат отметил, что регулятор поддерживает подход. Сейчас в белом списке числится лишь 5 крупных банков. В Госдуме отметили, что намерены добиваться расширения перечня ресурсов, доступных при отключении интернета. В Москве курьерам запретили разгоняться свыше 25 км в час. Столичные власти утвердили новый регламент работы службы доставки. По информации портала «Говорит Москва», на мопеды, велосипеды и другие рабочие средства индивидуальной мобильности установлены специальные модули, которые не позволяют разгоняться. Теперь в единую цифровую платформу направляются данные не только о компаниях, но и о конкретных сотрудниках. Как сообщает пресс-служба Дептранса, такой подход позволяет отслеживать действия исполнителей в режиме реального времени. Уточняется, что перед началом смены курьер обязан пройти верификацию документов и сделать фотоотчет. Ежедневно в городе выполняется более 700 тысяч доставок. Рекордно теплая для мая погода покинула столичный регион и в этом месяце уже не вернется. В мае ожидается температура в пределах климатической нормы, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По предварительным прогнозам, холод в столице задержится до 12 мая. В праздничные дни температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы. После выходных дней температура воздуха снова начнет расти. В середине следующей недели столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, местами идет дождь. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань стоит 10,97. Дарья Березовская, радио «Шансон».

будние дни мы существуем по расписанию, а выходные по вдохновению. От всей души желаю вам отличных выходных. Ну и раз на календаре пятница, а это, как мы знаем, трамплин в выходные, то спешу порадовать. Этот вечер у нас будет насыщенным. Программа «Живая струна» по расписанию. Ну а в следующем часе подведем итоги хит-парада. Ну а завершим этот день разгульно-танцевально. Так что набирайте сил, они вам пригодятся.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Дилан, он известен не только как исполнитель. В 2010 году был опубликован сборник стихотворений под названием «Счастье». Эта книга принесла Евгению популярность уже как поэту. И очень будет, кстати, рассказать вам, что 14 мая Евгений Кемеровский примет участие в мега-концерте. В Центре исполнительских искусств столицы состоится сольный концерт Аллы Рид под названием «На перекрестке между строк». Обязательно прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев, вот Евгений Кемеровский и многие другие. Приходите! Но не забывайте, что этот концерт имеет возрастные ограничения для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Весной из-под кровати начинают появляться первые лисы и начинаются мысли о диетах. Радио «Шансон».

Напомню, что первой исполнительницей песни «Молодой моряк» была Людмила Зыкина. И эта песня принесла ей известность. Благодаря этой песне Зыкина стала лауреатом конкурса на лучшее исполнение произведений о советской армии и военно-морском флоте. Она продолжает эта песня звучать и по сей день, украшая репертуары разных исполнителей. Да и застольной ее можно смело назвать, правда ведь? Сейчас мы ее послушали в исполнении Александра Эвскляра. О безнадежной разлуке далее Ирина Круг и Никита Осин. Мне надо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаил Шуфутинский на радио «Шансон». Его песня «Последний полет» стремительно ворвалась в хит-парад и уже даже побывала на верхней строчке музыкального олимпа. Каков расклад на этой неделе, нам суждено узнать в следующем часе. А у вас есть, кстати, еще шанс повлиять на результаты. Голосуйте на нашем сайте или же присылайте номер любимой песни в наш эфирный чат. Я же уступаю место у микрофона Рустема Ахметшина. С вами была Ольга Шатрова. Всего вам самого доброго!

0: только любовь.
1: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
5: Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
6: Значит, опять домой.

0: лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте.
1: Вячеслав Федорищев провел встречу с ветеранами СВО, завершившими обучение во втором потоке региональной кадровой программы «Школы героев». Участники представили главе региона свои дипломные проекты, направленные на развитие муниципалитетов и социальной инфраструктуры области. «Школа героев» была запущена в 2024 году как региональное продолжение президентской программы «Время героев». Ее цель – подготовка ветеранов СВО к управленческой работе в органах власти и госкомпаниях. Одним из ключевых проектов стал план подполковника Владимира Харькова по строительству современного физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Марьевка Пестравского района. Проект получил поддержку районных властей и депутатов. Губернатор Вячеслав Федорищев провел 6-е заседание штаба по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Выездное совещание состоялось на площадке Самарского завода «Авиаагрегат». В обсуждении актуальных вопросов отрасли приняли участие главный федеральный инспектор Михаил Феоктистов, руководители ведущих оборонных предприятий, представители прокуратуры и правительства региона. В повестку вошли вопросы расширения мер социальной защиты для работников оборонно-промышленного комплекса, модернизации производственных мощностей и взаимодействия с городскими властями Самары. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики. Глава региона оценил работу передовых научных центров и обсудил со студентами перспективы IT-отрасли в регионе. В ходе встречи со студентами и преподавателями обсуждались вопросы трудоустройства в регионе и поддержка молодых ученых. Вячеслав Федорищев отметил, что профессии в сфере связи сейчас являются одними из самых перспективных для экономики области.
0: К этому часу все. Хорошего вечера. Любовь Климова, радио «Шансон».
2: В Москве плюс 10, местами идет дождь, давление 749 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Всем привет! В эфире хит-парад «Шансон года». Сегодня без лишних разговоров, просто посмотрим, как живет музыка прямо сейчас. 12 треков и у каждого свой характер. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали! Открывает этот выпуск работы, которая заходит с серьезным настроем и без попытки понравиться всем и сразу. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» аккуратно обживается в чарте и на этой неделе начинает с 12-й позиции. Звучит основательно, с внутренним весом. Такие треки обычно закрепляются не спеша, но надолго. Чтобы проголосовать за новинку чарта, число 40 отправьте на номер 8-909-955-103-0.
0: Шансон номер

0: Дальше история, где многое держится на полутонах. Григорий Лепс и Шаман с песней «Она не скажет да» сохраняют напряжение и на этой неделе располагаются в районе 11 строчки. Никаких лишних слов, все считывается по настроению. СМС-код число 44.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aro ED. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aro ED всегда восхищает своим вкусом.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: Городская суета, чемоданы, ожидания, знакомый набор ощущений. Алекс Лим с треком «Вокзал» продолжает движение и сейчас проходит отметку 10 места. Каждый слышит в этом что-то свое. Кто-то дорогу, кто-то встречу, а кто-то вспоминает, что забыл зарядку. СМС-код, число 49.
8: «Шансон» номер 10.
9: Не звонил.

Есть треки, которые заменяют длинный разговор одной короткой фразой. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» снова точно попадают в настроение и удерживаются на 9-й позиции. Фраза, которая подходит подо все. От романтики до налоговой. СМС-код число 38. Шансон.

0: Свобода в звучании – редкая вещь. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держит именно это состояние и сегодня находится на 8-й строчке. «Разлетелись красиво, и никто не спешит возвращаться». СМС-код цифра 8.
1: Шансон номер 8.
2: Разлетелись.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы – более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здесь все построено на нюансах и недосказанности. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» продолжают играть с восприятием и закрепляются на 7-м месте. Смысл вроде понятен, но каждый слышит свое. И это слегка сбивает с толку, в хорошем смысле. СМС-код число 36. Шансон.

0: Когда есть уверенность, ее не нужно объяснять. Стас Михайлов с песни «Летай» держит курс и сейчас находится на уровне 6-й позиции. Полет идет ровно, без лишних объявлений, пристегните ремни. СМС-код число 25.
1: Шансон.

0: Далее мы послушаем трек, который втягивает мягко и незаметно. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» спокойно закрепляется в пятерке. Сначала просто слушаешь, потом уже подпеваешь. Иногда даже вслух, пусть и не всегда к месту. СМС-код, число 35.
1: Шансон номер 5.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на этой неделе удерживает 4-ю позицию шансон-чарта. С таким подходом дверь скоро однозначно сдастся и, возможно, даже извинится. СМС-код число 54. Шансон.

0: Александр Маршал с песней «Эти даты» давно вошел в тройку лидеров, застолбив за собой бронзовую медаль хит-парада. Все спокойно, четко и без лишних жестов. Как человек, который уже все понял. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 3.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

твоих словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят, ожидая.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Отправьте смс с кодом песни на номер 8-909-955-1030. Алексей Брянцев, «Леди».
14: СМС-код число 70.
13: Песня Алексея Брянцева «Леди» была написана несколько лет назад на берегу Черного моря. По словам артиста, изначально слова и мелодия были очень серьезными, и текст даже имел двойной смысл. Но со временем настроение и интонации как-то сами собой превратились в более легкую воздушную историю. Именно в этом варианте Алексей записал свою «Леди» в студии.
15: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет намерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только...

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Перед самой вершиной трек, который цепляет сразу. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» немного теряет свои позиции, но остается в лидерах и получает на этой неделе серебро. Чтобы поддержать Джеку, голосуйте. СМС-код число 47. Шансон.

0: Теперь давайте вспомним всех участников хитовой дюжины и затем время вручать золотую медаль нашего чарта. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» открывает наш список с 12-й позиции. Григорий Лепс и «Шаман» с песней «Она не скажет да» держится в районе 11-й строчки.
1: Ты удаляешь, но мир мой, как будто даже не встречались, а мне останется вокзал.
0: Алекс Лим с треком «Вокзал» занимает место под номером 10.

0: Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» уверенно обжились на 9-й позиции.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» держится на 8-м месте. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» закрепились на 7-й ступени.
1: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом моим.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» удерживает 6-ю позицию.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Следующий у нас летит к вершине, так будто знает самую короткую дорогу к ней. Михаил Бублик, «Лети, лепесток», 5-е место.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 4-й строчке.

0: Александр Маршал делится воспоминаниями на третьем месте. Эти даты. Горячая новинка в исполнении Евгения Григорьева «Обожгла любовь» получает серебро. Пора узнать, кто же занял первое место. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» остается на вершине чарта. История держит и не отпускает, а значит, лидерство закономерно. Мы поздравляем маэстро с этим результатом, но поклонникам расслабляться не стоит. Продолжайте голосовать также активно. Число 21 отправляйте на номер 8-909-955-1030. Вы слушали хит-парад «Шансон года». Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Слушайте хорошую музыку, улыбайтесь чаще и с праздником. С Днем Великой Победы!
1: Шансон номер один.
2: Не буду давно плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Дагестане после подтопления восстановили подачу тепла, света и газа. Продолжаются работы по расчистке русел нескольких рек, сообщает пресс-служба МЧС России. Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными в республике оказались 9825 жилых домов, повреждены около 8000 домов. Жертвами наводнения стали 6 человек, более 6000 пострадали. В РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных вод, Астрахани и Волгограда, отправлением с 10 мая. Пресс-службе компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонов в составах, следующих на юг и в обратном направлении при наличии технических возможностей. Сейчас в продаже есть достаточно билетов на поезда, отправляющиеся на юг России. Ранее Минтранс сообщал о приостановке работы 13 аэропортов после попадания дрона ВСУ в здание филиала аэронавигации юга России. Популярность дорогого арендного жилья в России, забронированного россиянами на май-сентябрь, подскочила в годовом выражении сразу на 30%. Все больше путешественников выбирают дома и квартиры с чеком от 20 тысяч рублей в сутки. Основная доля забронированных дорогих посуточных объектов пришлась на Москву и Подмосковье – 20%. Следом в списке регионов Краснодарский край и Петербург с Ленинградской областью. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на аналитиков, чаще всего дорогие объекты снимают на более короткий срок. Официальный курс доллара на праздничные выходные дни 74 рубля 30 копеек, евро 88,55, юань стоит 10,93. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Место за пультом радио «Шансон» пусто не бывает. И с этой минуты с вами Юлия Степанова. Добрый вечер. Добрый предпраздничный вечер. Пусть будет гармоничным, музыкальным, как это обычно и случается на радио «Шансон». Песня «Невеста» в авторском исполнении Елены Ваенгим только что в нашем радиоэфире 19.06 в столице. Ну а теперь, так сказать, с небес спустимся на землю. Сергей Трофимов, эх, дал бы кто взаймы до будущей весны, да позабыл об этом. Еще раз добрый вечер вам.
1: Опять зимою наступили холода, ушла, как водится, горячая

0: сейчас, как же. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночь». Песни, написанные композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». Марк Бернес был первым исполнителем песни и, конечно, одной из главных ролей в фильме. За годы жизни песню спели уже несколько десятков талантливых артистов. Сейчас на радио «Шансон» «Темная ночь» прозвучала в исполнении Андрея Державина. Одна из лучших версий песни, на мой скромный взгляд. Добрый вечер еще раз всем, кто слушает радио «Шансон». В самое ближайшее время у нас Михаил Круг, Алексей Петрухин и группа «Лесоповал».
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая.

0: фестивалей. У вас же тоже есть фестивали.
1: У нас есть замечательный фестиваль, который шагает сейчас по стране. Это фестиваль патриотической песни имени Иосифа Давыдовича Кобзона. И мы там имеем честь принимать участие не только как артисты, но и как члены жюри.
0: Вот, я тоже думала, поэтому что чего очень... вам там петь-то? Вам надо там жюрить.
1: А там и мы и поем, все члены жюри поют. Это гала-концерт. А сначала конкурс среди участников. Вот это Забайкальский край в этом году, Мурманская область, Сибирь, Томск, Новосибирск. Вот планируется Смоленск, Краснодар.
0: А как это происходит? Это проходят какие-то отборочные туры, да?
1: Сначала у них это между собой, видимо, проходит, а потом уже как бы финал приезжает, вот приезжаем мы из Москвы, да, все.
2: Насколько я помню, Новосибирск...
0: Вы не участвуете в этих отборочных историях? Я так думала, боже мой, когда же жить-то, если вот...
2: Это невозможно. Новосибирская область, по-моему, было почти 1000 заявок. Вот, это очень много. Сначала предварительное слушание в аудиоформате, потом в очном формате, и потом уже вот на финал, так сказать, приезжают.
0: А какие условия? Это должны быть профессионалы или это может вам люди из народа?
1: Все абсолютно.
0: Только, наверное, возрастное ограничение или это?
1: Нет, нет, тоже абсолютно. Там
2: от 5 до 105.
1: До 105, да, действительно. Даже вручается приз.
0: Это прям народное такое, народный фестиваль.
1: Часто вручается приз за служение музыке, там, например, какую-то женщине вручали, ей 90 лет было.
2: Да, самый пожилой участник.
1: Солистки хора, 90 лет.
2: А мы все сказали, господи, да чтоб мы так вообще стояли на сцене в 90, еще так пели, у нее такая осанка. Красавица просто.
0: И как давно происходит этот фестиваль?
1: В следующем году будет 5 лет этому фестивалю.
0: А как сам фестиваль вот вместе с отборочными, он же раз в год проходит?
1: Раз в год, вот раз в год по всем регионам, которые принимают этот фестиваль.
3: В течение года проходит в разных регионах, и потом в финал.
0: А где-то какой-то уголок?
3: В сентябре, на день рождения маэстро 11 сентября, это в Москве, проходит уже
2: гранд-финал. В Доме музыки.
1: В Доме музыки, да. Все поют со звездами нашей эстрады.
0: И много желающих, много... А вот победители, у него есть какие-то там преимущества? Я не знаю, он куда-то, я не знаю, ну, ему дают возможность...
4: Пусть продвинут.
0: Дают возможность там записаться там песню или что-то еще. Ну, какие...
2: Вот одна из возможностей...
0: Вкусняшка какая-то есть.
2: Вот, вкусняшка. Для молодых, например, исполнителей, наш уважаемый член жюри, Ольга Борисовна Кормухина. У нее есть школа вокала.
0: Кормухина в жюри?
1: Она председатель нашего жюри.
2: Периодически она... Как интересно. Председатель жюри меняется.
0: Она же наша Сюзи Кватро, и тут вдруг патриотическая.
2: Да, но тем не менее, она вообще очень патриотично настроенный человек. И вот она, к примеру, таким образом отбирает себе, например, студентов. Она говорит, вот вы мне очень понравились. Даже если вы вот здесь не пройдете, сейчас, то все равно я вас приглашаю к себе на курс в Москву, например. То есть это возможность себя показать. Был потрясающий из Читы хор, мы просто восхитились. Это суперпрофессионалы. Было ощущение, что перед нами хор Пятницкого. Вот такой уровень.
1: Это музыкальный колледж был читинский.
2: Да, читинский вокал.
0: А, то есть может человек один быть, а может прямо
2: да.
0: И ансамбль,
2: да,
0: и ансамбль. То есть просто гуляй-поле получается.
2: Абсолютно.
0: Вот как угодно. Вот. И было бы желание, что называется. Ну и удача, разумеется. Но без таланта тоже трудно. Хотя бывают случаи, побеждает талант. Так оно по-разному бывает. Хорошо, ну вот. Я просто к тому, что мало ли кто-то слушает из наших. Хотя, видимо, уже опоздали уже. Скоро уже. Или еще можно?
2: Нет,
1: в следующем году уже все-таки, да. Потому
0: я
1: что...
0: думаю, что уже все уже расписано.
2: Если вдруг вы из Смоленской области или из Краснодарского края, то, возможно, еще не... Просто поскольку мы как член жюри, мы не знаем, да, какого числа заявки принимается. Не можем вам точно сказать. Вот.
0: Ну да. Заинтриговали. Но, может быть, действительно кому-то эта информация будет полезна и приятно услышать. Так. Попурри еще одно, но теперь...
2: Мы любим уже... попурри.
0: Да-да-да, я заметила. И на сей раз песни в исполнении, которые исполнял, потому что Марк Бернес сам не писал, разумеется, он был исполнитель, артист. Марка Бернеса, да?

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин – и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: группа «Республика» и немножко «Оттепели» сейчас прозвучало. Ну, я имею в виду «Оттепель», время, это 60-е же годы песни, но так для настроения сегодня. Все-таки пятница, конец рабочей недели, пусть...
1: Надежду никогда не вредно вообще, подарить.
0: И послушать, это всегда только полезно.
2: Но мы надеемся, что слушатели тоже пели с нами, потому что это та самая песня, которую Сид Давыдович всегда призывал всех в зале петь вместе. И припевы никогда не звучали со сцены.
0: Мне кажется, Осип Давыдович всегда призывал все 6 часов, которые он выступал, чтобы все пели вместе с ним. Это вот человек, который вот действительно... Ну, вот как обычно, когда много чего за плечами уже там, да, это самое, позади большой опыт и все, и уже думаешь, ну, тебя приглашают как этого, как свадебный генерал, да, ну, спел там что-то и все, и домой, хорошо, все. Вот этот человек, который до последнего дня, вот его просто было не согнать со сцены в самом хорошем смысле этого слова, как он вот любил это дело, вот не просто, вот у него не перешло, это в плохом смысле в ремесло, а оставалось вот этим любимым делом, призванием, это просто... Как ты сказал, что на год, не год назад, 80-летие...
3: На своем 80-летнем юбилее,
0: да,
3: концерте.
0: Да. Он открыл сколько там...
3: 40 минут шло первое попурри. То есть попурри.
0: То есть вам есть куда расти, ребята, со своими 5 минутами, понимаете? Вот. Ну, когда вам будет по 80, я думаю, как раз у вас так и наскребется. Когда вы будете на своем концерте сольном это...
4: Спасибо вам.
0: А почему
4: дай,
0: это?
4: Нет, наоборот, в хорошем смысле. Так дай Бог каждому.
0: Когда вам будет
4: такое...
0: 80, я на вашем концерте в первом ряду сидеть еще
4: да
0: буду.
4: Говори.
0: Вы не знаете, на что московское долголетие способно. Так, друзья мои, ну что я могу сказать? Вот Юлька, ей всегда нравится. Московское долголетие – это наше больное место.
1: А кто начал? Ты
3: первый начала. Уже, готовитесь,
0: конечно, да? Не готовимся, мы уже давно там. Мы уже там. Конечно.
4: Быть.
0: Да, может,
4: молодые,
0: может.
4: Веселые, красивые.
0: Это вот спасибо кружкам. Вязание и макраме. Так, друзья мои, спасибо всем большое. В этом месте я прощаюсь до следующей пятницы. Впереди праздники. Желаю вам хорошего настроения и правильного поведения в эти предстоящие дни. И, собственно, с вас, друзья, спасибо вам, конечно, за концерт. И с вас главная песня завтрашнего дня. Всем пока.

0: Реклама. Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый майский вечер. На радио «Шансон» начинается программа «Только для вас». Вы можете написать на наш номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, подписывайтесь в самом сообщении. Пишите нам в мессенджер «Макс», присылайте смс-сообщение. Если доступен какой-то еще мессенджер, пожалуйста, пишите и туда. Меня зовут Юлия Степанова. Надеюсь, мы с вами познакомимся за время программы, по крайней мере, с теми, кто напишет на радио «Шансон». Итак, 81 год назад, 8 мая 1945-го, подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. 8 мая 1965 года, 1900, утверждено положение о почетном звании «Город-герой». Сколько их в нашей стране. А еще сегодня День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Война – это всегда торжество самых темных сил. И если б не было войны, если б ее не было.

всех праздником Великой Победы. Хочу поздравить своего друга Лебедева Михаила с юбилеем, с 50-летием. Пусть все задуманное случится, здоровье, вдохновение, благополучие тебе. Пусть оберегает удача и окружают хорошие люди. С юбилеем! Поздравления от Макса Алафузова из Санкт-Петербурга, которое поддерживает Евгений Григорьев.

И еще поздравление для, так сказать, с позволения сказать, парня. Шансон, сегодня в пригороде Краснодара собрались друзья на базе в Нижнем Казачьем хуторе поздравить друга Максима Владимировича с днем рождения. Один из лучших стоматологов юга страны. Дорогой друг, от Артема Авагимова и его семьи, от всех друзей и Алексея Чистякова поздравления. Поздравляем тебя. Крепкого здоровья, успехов в делах и просто будь счастлив. Ох, лучший стоматолог юга страны. Будьте сами здоровы, пожалуйста, с праздником вас. Добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, Жеку для любимого Щербакова, который мчит домой на пирожки с картошкой. Катюша. Евгений Григорьев как раз нам и пел в программе «Только для вас». Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Ну, а о том, что время летит быстро, хотите принять участие в программе «Только для вас», пишите без промедления. Шансон, огромный вам привет из Ростовской области. Спасибо и вам большой привет. Любимую сестренку Татьяну Евдокимову из Волгодонского района с днем рождения. Исполнение всех заветных желаний. Время пришло, все обязательно должно исполниться. Самое главное, будь счастлива, дорогая. С любовью, сестра Любовь, с мужем Сергеем. Поставьте, пожалуйста, для именинницы песню в исполнении Ирины Круг. Следующий привет у нас из Беларуси. Здравствуйте, радио Шансон. Сегодня наша сестра Тути Ярви Ирина отмечает свой день рождения. Передайте ей, пожалуйста, поздравления и привет от сестер Аллы и Елены, а также от всех родных. Тут хорошее длинное стихотворение прилагалось. Ну, я надеюсь, вы сами при случае прочитайте для Ирины этот опус. А нам споет Ирина Круг в дуэте с Виктором Королевым. С праздником!

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Агентство недвижимости «Ивановы и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

+7 909 955 103 0 это наш номер, на который можно прислать сообщение и поучаствовать в программе только для вас. Подписывайтесь, пожалуйста. Шансон хорошего вечера вам с наступающим праздником 9 мая всех слушателей. Хотелось бы передать привет своей супруге Маргарите из Ногинска, а еще всем водителям, которые едут и слушают радио Шансон. Хорошей дороги. А еще привет в Ставропольский край, в город Ставрополь. Ай-яй-яй, не подписались. А, любимое радио, передайте, пожалуйста, поздравления с Днем Победы всему миру и родному городу Курску. Все, пусть все будут здоровы и счастливы. Любимый, огромный привет школе 54 города Курска передает Наталья. А, Шансон, поздравьте меня с отпуском. В прекрасном настроении еду на дачу со своей семьей, дочкам и мужу мои поцелуи. Наталья Стрельникова. А следующее послание Шансон хочу передать привет своему папе Валере от Елизаветы. Это сообщение. Дорогой Шансон, передайте привет моей любимой жене Надежде. Она помогает мне, значит, вот на кухне. Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты есть у меня. Твой муж Федор.

Александр Буйнов спел нам песню о доброжелательной атмосфере и обстановке, так сказать, в районе московского бизнеса. Так, программа только для вас продолжается. Плюс 7-909-955-1030. Пожалуйста, оставляйте свое имя прямо в сообщении. Надеюсь, вы успеете к нам в программу. Добрый вечер. Передайте привет моей семье, папе Владимиру, маме Елене, сестре Соне, брату Артему. Я вас очень люблю. Хорошей нам дороги. Ваш сын Леша. Добрый вечер, шансон. Передаю привет родным, близким, друзьям, всем, кто меня узнал. Всем мирного неба над головой желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Привет, любимый радио Шансон. Передайте привет мне, Ольге. Это поднимет мне настроение. Ольга, вам привет. Поздравляем радио Шансон. Все города, поселки, деревеньки нашей матушки России, всех побратимов в дальнем и ближнем зарубежье с Днем Победы, с наступающим. Это Дима и Андрюша. Едем в опочку. Доброй дороги вам, Дима и Андрюша. Здравствуйте, Шансон. Прошу поздравить с наступающим Днем Великой Победы всех моих родственников и однофамильцев Бреевых. Войну их дедов раскидала по стране. И прошу поставить песню «Эх, дороги, пыль да туман». Бреев Игорь Владимирович из Смоленска. Спасибо всем, мирного неба.

поздравьте, пожалуйста, мою маму Ирину из карельского города Кемь с днем рождения, дорогая мама. Спасибо за любовь, заботу, поддержку. Ты самый важный человек в моей жизни. Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, исполнения всех заветных желаний. И пусть рядом будут верные люди, а каждый новый день приносит приятные сюрпризы. Люблю тебя и очень ценю вот такое замечательное поздравление для Ирины от сына Алексея. Плюс 7 909 955 103 и 0. Это наш номер. Пожалуйста, подписывайте свои сообщения. Ну и поторопитесь, потому что программа только для вас, к сожалению, не безгранична. Шансон. Накануне Дня Победы от всей души поздравляем и желаем мирного голубого неба над головой. Для нашей семьи это самый важный праздник. Наши деды и прадеды, ценой своей жизни добывали победу, а наши бабушки приближали победу в тылу. Это Радостев Алексей Егорович, Радостева Пелагея Григорьевна, Гайчук Любовь Алексеевна. Они наша память. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню в память о тех, кто подарил нам будущее. Назарченко Любовь Семеновна прислала это сообщение из Ростовской области, Волгодонского района.

0: программа только для вас на радио «Шансон», и она движется к своему финалу. Ну ничего, вы подготовитесь к завтрашней программе. Она будет в 15 часов по московскому времени и в 21 час также по московскому времени. Это я смотрю просто... Ваши сообщения так есть. Поздравления с наступающим праздником для Татьяны и Марины. Я вас очень люблю, желаю хорошей дороги. От кого? Не знаю, Татьяна и Марина, это сообщение. Тогда послушаем хорошую песню. Тем более, что автор слов этой песни завтра, 9 мая, 102 года со дня рождения. Песня композитора Валентина Левашова на стихи Булата Акуджавы «Бери шинель, пошли домой».
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой.

домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай,

твоим домашним. Как стану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться?

0: нашей домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.
1: Радио «Шансон».

0: Музыки много. Шансон один. Реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой славянской. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движение. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберется в заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Привет!
1: Городские встречи с Ириной Сотниковой и Романом Шаховым по вторникам, средам и четвергам в 17.00 на Радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

сынок, нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

время провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой и тоже

0: Ведь мы с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: Посиди.

затяжечкой. 25 колен, да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать надо, милый мой, понимать.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва.

я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Радио.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

Заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя, там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: сердце. Не вернусь, крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва, 103.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ждем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: Радио Шансон.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя покоя.

тебя-то, мол, встречают знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в России.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: сон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мал. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Парижских балаганов, кафе и ресторанов, в дешевом электрическом раю. Всю ночь, ломая руки, от ярости и скуки, я людям что-то жалобно пою. Ревут, визжат жаз-банды, танцуют обезьяны, мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю шампанское цветы. А когда

Здравствуйте, я Виталий Аксенов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат

И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротился.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

я не знал, милый, что ты был, что был бандитом, билый, я ж не знал. Тебя любила, я своим считал, а что бандитом был, даже я ж не знал. Меня любила ты, своим считала, а я бандитом был, а я не знал. А я не знал, милый, что ты крал, что крал ты деньги, милый, я ж не знал. Я их швырял, милый, и бросал, а ты их крал, а я того ж не знал. Ты их швыряла, ты их бросал, а я их крал, а я не знал. Не знала, милый, я, что ты убил, убил ты, милый, инкассатора в субботу. Ты мне сказал, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. Тебе сказал я, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. А инкассатор был мой родный брат, его убил ты, милый, я не знал. Я бы не жила с тобой, я бы пропала, кабы заранее об этом знала, кабы заранее ты об этом знала.